0: Таежный СПА «Алтайская здравница». ИП «Абакумова ЕФ».
1: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.

0: первым утренним шоу. Друзья, мы встречаем вместе с вами эту пятницу. Сегодня 17 июля. Мы вот с Юлей разговариваем за эфиром, как дождик по-тихому сегодня вкрал.
1: Вообще не слышно.
0: Подкрался к нам. Ну, я-то попал под тучу и потом ехал после мойки. Туча, ливень стеной, два грузовика впереди.
1: Ну, либо другой вариант. Либо мы ближе к пятнице уже настолько уставшими ложимся спать, что уже ничего не слышим.
0: Ну, ночью, правда, не было слышно. Где-то он моросил. В любом случае, кому надо, кто любит прохладу и свежий воздух. Знаешь, бывают грибные дожди. Сегодня 100% рыбный дождь. Я когда вышел на улицу, а это было, Юлечка, сейчас скажу.
1: В лужах рыбка прыгала?
0: Запах, как будто рыбу кто-то почистил.
1: Да кто-то просто рыбу почистил.
0: Да кто? Юль, я выехал, знаешь, куда я утром езжу пораньше, чтобы ездить? В 4:50 утра пахло рыбой. Это рыбный дождь.
1: Это просто в тебе зависть. Кто-то не спал ночь, до сих пор открытое окно, они сидят рыбку
0: чистят. Невозможно.
1: Чистят.
0: Это, конечно же, мне связано с тем, что папа вчера мне перед сном рассказывал, сколько он рыбы поймал, целый таз. Я вспоминаю это детство, как эти прыгающие караси вообще.
1: Нет,
0: травма детства
1: смотри,
0: какая-то.
1: Смотри, все, четверг прошел, а четверг рыбный день, поэтому сегодня
0: напишите,
1: все.
0: Пожалуйста, кто нюхал дождь сегодня? Ну, вот это
1: да
0: утренний.
1: Я нюхала. Да не пахнет никакой рыбой.
0: 980, я хочу выяснить, 983-510-107.
1: Мне кажется,
0: экспресс-опрос на отвлеченную тему. Чем пахнет дождь сегодня? Чем пахнет у мокрота вот
1: да?
0: Это? Рыбой.
1: Да, ждем.
0: Да рыбой.
1: Не, тебе точно к врачу. Мне кажется, тебе надо провериться.
0: Не, ну поэтому мы и заканчиваем шоу-пуши, уходим на профилактику нашего организма, друзья. Сегодня перед отпуском пошалим и похулиганим. Ну и напомним о том, что генеральный партнер шоу-пуш – лаборатория Гемотест.
1: Ну вот, кстати, здесь тоже можно провериться не только на обонятельные моменты, но и в целом проверить свой организм. До 19 июля комплекс печени и почки в Гемотест всего за 1590 рублей. Проверьте состояние желчного пузыря, поджелудочной железы, обмена веществ и баланса электролитов. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вы слушаете радио «Юнитон».

0: Юля Болтушка. Артем просто пушка.
1: На радио Юнитон. Пушка-болтушка.
2: Мы же болтаем с вами здесь на радио Юнитон в первом утреннем шоу обо всем, чем живет Новосибирск и окрестности. Я буквально я в шоке, 7 я минут в шоке. Назад, так и 7-5, говорю: Юль, сегодня дождик пахнет рыбой. На улице пахнет сегодня рыбный дождь какой-то. Но вот в 4.50, когда я выехал из дома, точно был
3: рыбный запах. Я уже тут Артему диагноз поставила, а выяснилось. Смотрите, Кристина нам пишет. Правда пахнет. Вышли из подъезда, мужу тоже сказала, что карасем пахнет.
2: Даже видишь, породу рыб определили.
3: Олеся написала, на Западном реально пахло рыбой. Или вот, например, Алексей написал, свежими карасями даже в салоне автомобиля пахнет.
2: Вот, а
3: я не поняла, произошел выплеск карася
2: везде,
3: у нас?
2: Смотрите, на улице Адоевского, как правильно говорить, да?
3: Да.
2: А мы привыкли Адоевского. Станислав пишет, рыбой не пахнет. Все!
3: Ну, у меня вот тоже возле дома,
2: возле дома
3: тоже не пахнет.
2: Твоего.
3: В общем, друзья, если что, не удивляйтесь,
2: а
3: это вам не показалось.
2: Написали, что августом это так августом пахнет.
3: А рыбой?
2: А он близко, не за горами.
3: Кстати, перед тем, как мы перейдем к афише, я уже куда-то собралась на праздник.
2: Фестиваль будет, Елечка. Да, пускай это будет афиша выходных дней и праздники.
3: Прежде чем мы узнаем, какие праздники имеются сегодня и выходные, давайте предупредительное сообщение от Андрея. Он пишет, не работает светофор на Краузе и Мачищинском шоссе.
2: Ну,
3: очень
2: смотрите.
3: Опасно. Водители, которые едут, не замечают, что знак «Главная дорога»
2: да.
3: уходят направо на Краузе, а они прямо летят.
2: Внимание, кто вот едет в сторону северного объезда с этим перекресточком, там реально знак уходит на микрорайоны.
3: А это многие. А зачем главную дорогу делают поворотную?
2: Потому что на трассу едут, кому мало надо.
3: А вот когда кому повернуть, тем много надо.
2: 80 тысяч жителей на клочке земли вот таком вот живут. Им,
3: я просто
2: главнее.
3: Человек, живущий в противоположной стороне города, у нас такой же поворот есть. И точно так же кто-то ругается бесконечно.
2: Поэтому, кто двигается по улице, там, наверное, что, это Мачищинская, не Мачищинская, или Кедровая.
3: В общем, на том перекрестке,
2: да,
3: давайте, будьте аккуратны.
2: Перекресток, внимательнее.
3: Давайте к праздникам все-таки переходить. Сегодня отмечается День основания морской авиации ВМФ России.
2: Мы поздравляем всех, кто причастен к этому.
3: Сегодня День этнографа в России. Сегодня также Всемирный день эмодзи, как хотите. В общем, сегодня можно общаться смайликами
2: безболезненно. О, это круто, приятно. Ты заметь, я реагирую только на знакомые мне слова. Я не отреагировал на День этнографа.
3: Да, я заметила. В субботу, завтра, можно отметить день рождения Тетриса. В 85-м году он появился.
2: Круто.
3: А из более серьезных и важных, ответственных таких, конечно, событий, это день создания органов государственного пожарного надзора в России.
2: Пожнадзору привет и наше поздравление.
3: Из больших праздников в выходные, в воскресенье отмечается день металлурга.
2: Круто, поздравляем.
3: День пирожков с малиновым вареньем.
2: Здорово, повод съесть.
3: Ну, я не знаю, событие или не событие, ну пусть будет, да. В 2000 году состоялось бракосочетание Анжелики Варум и Леонида Агутина.
2: А еще 19 числа мы с вами встречаемся на Михайловской набережной с самого утра. Приходите.
3: Да. Ну и среди именинников этих выходных это Доминик Джокер отмечает день рождения. Ну и Александр Алиев, он же участник дуэта Хамалинова И, которого уже нет, но
2: дуэта
3: они...
2: нет.
3: Да, дуэта нет.
2: А Александр
3: а люди есть.
2: И ну Хамали и есть, и Нова есть.
3: Нас, конечно, зацепила тема вот с этими пирожками. С малиновым вареньем. Нас не столько пирожки зацепили,
2: да
3: сколько...
2: мы же за еду. Я признаюсь, это я всегда за еду. Но Юля не может противостоять мне обзоре. Обжора года тянет нашу программу на дно.
3: Ну и часто бывает, знаешь, вот так вот перед выходными или в пятницу мы такие, ну вот на выходных себе позволим немного
2: чего-то
3: вредности.
2: Чего-то вредного,
3: да.
2: Правда.
3: То есть мы можем в течение недели там как-то контролировать питание, чтобы там было более-менее полезное, ну или хотя бы там не такое
2: стараемся.
3: Вредное, как могло бы быть. Ну а выходные как будто даем себе такую слабину, да, немного, позволим себе расслабиться. И мы сегодня про эти вредности в пятницу-то почему бы и не поговорить, решили поговорить.
2: Поговорим.
3: И тема сегодня в первом утреннем шоу звучит следующим образом. Вредное, но такое вкусное. Что из еды или продукта вы обожаете? Но оно очень вредное. И что вот из такого вредного вы ели последний раз? Ну что? Ну давайте приступим.
2: Ну, Юль, я буквально позавчера.
3: Так.
2: Заехал в авто-точку. Бургерную. Не выходя
3: из
2: салона.
3: Куриную?
2: Бургерную.
3: А именно бургерную.
2: Нам вообще название сказал. Не выходя из салона. набрался, обляпался вот рубашка у меня еще, помнит это. Ну как же хочется иногда вот это вот, вот, вот. Еще и на ходу, я все делаю не так, но... Так хотелось. Я вот ехал, заезжал на вот этот островок, да, автоокна, и я уже чувствовал, как это
3: во рту
2: рецепторы сработали. Да, просто.
3: Чебурек.
2: О,
3: чебурек,
2: это
3: причем домашний чебурек. Но я как человек, который пытается что-то там контролировать питание, но тут я не смогла.
2: Ну как
3: вот
2: чебурек?
3: Вот эти хрустящие.
2: И в масле вот это жрёшь.
3: В масле вот это. Ой, я не могу. И все. А знаешь, что еще вредного ты не ел, а пил? Вчера
2: это да.
3: Ты эту колу пил. Я говорю, я надеюсь, она хотя бы без сахара.
2: Нет, я не понимаю колу
3: без сахара.
2: Я ее терпеть не могу. Если я случайно перепутал колу и взял без сахара, я ее не пью, она по вкусу.
3: Ну вот, смотрите, я слежу
2: я
3: за тобой,
2: ем.
3: Да?
2: Я хочу признаться, меня зовут Артем, я ем, я пью колу. И, если честно, как попало, питаюсь частенько, потому что на это времени не хватает. Надо же по чуть-чуть, несколько раз.
3: Картошка фри.
2: Картошка фри.
3: Да, но она была запеченная.
2: Но
3: она вся была
2: полезной,
3: такая же,
2: конечно.
3: Почему-то масляная, как и жареная. Вспомнила, что я взяла запеченную, думаю, она будет не такая вредная, но она была такая же вредная. Плюс 200 граммов на весах мне это подтвердили. А это была просто картошка.
2: А шаурма считается вредной?
3: Для меня нет.
2: Ну, вот,
3: ну там
2: тогда
3: кроме, кроме вредности, там только соус.
2: Ну, просто она размером с пол нашего стола была.
3: Ну. Итак, друзья, тема в первом утреннем шоу. Вредное, но такое вкусное. Что из еды, продуктов, напитков, да?
2: Сладостей.
3: Вы обожаете, но это не очень полезно. И что из такого последний раз ели? Ну, давайте, делиться. Я уверена, что даже самые ярые зожники, которые за ПП. Чувствуешь, много аббревиатур
2: да,
3: сейчас,
2: я,
3: да,
2: ну, я их понимаю, Юль. Если я буду подтупливать, я скажу.
3: Так вот, даже эти прекрасные люди наверняка себе периодически позволяют раз в полгода, но позволяют что-то подобное. Поэтому, когда ты приходишь куда-нибудь на день рождения?
2: Да кусочек торта, Юлечка.
3: И все.
2: Я после семи ем, да подумаешь, 11:30. Давай кусочек торта. Давай!
3: Друзья, куда писать? В наших социальных сетях уже появилась эта тема с голосованием. Пожалуйста, присоединяйтесь. В комментариях ждем ваши истории. Вдруг мы накидаем сейчас меню и как пойдем.
2: Ой, все
3: в
2: это.
3: В финале сезона
2: ладно,
3: шоу
2: финале. Весь отпуск я буду это есть. О чем вы нам напишете? Пожалуйста, не оставляйте меня голодным.
3: Да, да. Ну и напрямую можете писать нам в личные сообщения на номер 8-983-510-107. Это Макс, Телеграм и наш СМС-номер. Пожалуйста.
2: Первые сообщения полетят в наш эфир уже через 3 минуты. На 3 минуты будут наполнены музыкой. Именинник, участник дуэта «Хамали Наваи», еще в дуэте «Хамали Наваи», споют нам про птичку. Пожалуйста, встречайте.
1: Пушка-болтушка. Первым утренним шоу. Присоединяйтесь к нам в группе «Радио Юнитон» ВКонтакте, в Телеграм-канале и пишите 8-983-510-107.

антидепрессант зовут. Мысли на песку курок, да как он мог, да как он мог. Ты ему в секреты враг, за минуты сотни фраз, а он с другой, как и с тобой, совсем

0: Радио Юнитон в мире погоды.
1: В мир погоды обязательно отправимся, друзья, потому что у нас для вас есть информация на день сегодняшний, выходный и понедельник. Но подождите, у нас же вредные вкусности полетели в эфир.
2: Ну, сегодня в преддверии выходных. Давайте почитаем ваши сообщения на нашу тему. Вредное, но такое вкусное, что обожаете вот из такого не очень полезного, но позволяете себе. Да. Часто, редко, это не важно. Давайте читать. Мне очень понравилось сообщение от нашей слушательницы Галины.
1: Так, что пишет Галина?
2: Которая пишет, что наша семья старается придерживаться ПП, правильного питания.
1: Да, продолжайте.
2: Очень многое вредное не едим. И дальше пошел текст. Но периодически расслабляемся, заказывая пиццу. Я не могу жить без тортов. По пятницам могу позволить себе какую-нибудь пироженку. Из вредного на прошлые выходные ели пиццу, шашлык, пили натуральную колу с сахаром.
1: А когда ПП у нас вопрос, Галина? Что-то на расслабой не начали. Нормально живете, красиво, вкусно.
2: Владимир, пожалуйста, поделился своим любимым блюдом, которое, ну, не совсем, да, полезное.
1: Не, начинается все нормально. Берешь сазана, берешь, натираешь солью.
2: Казанчик, да, все это.
1: И?
2: Но туда выливаешь 5 литров подсолнечного масла. Ну и, соответственно, все это, по сути, во фритюре ты это жаришь. Я уверена, что это очень жирно, как пишет Владимир. Но так вкусно. Вот мы даже ж не сомневаемся.
1: А начиналось прям практически ничего страшного. Ну, рыбка, ну, соль, перец. А 5 литров подсолнечного масла сделали.
2: Александр пишет майонез.
1: Причем большими буквами. Да,
2: майонез. Он везде. Вот,
1: а как без него?
2: Конечно, неоднократно прилетели нам крылышки.
1: Прилетали крылышки.
2: Известной фастфудочной.
1: Да, тут понятно. Но.
2: Про крылышки, кстати, вот нам и Елена написала тоже. Крылышки, но либо самодельные, либо покупные во фритюре. Неважно, вот вообще неважно. Вот приходишь вот в заведение, знаешь, где много всяких точек заведений вот этих вот едальных. И вот обхожу все 2 этажа. Мне интересно, Елена останавливается возле каждого?
1: Нет, она уже знает, что идет туда.
2: Но идет все равно туда, где делают
1: корейские.
2: Именно крылышки корейские.
1: Корейские.
2: Да,
1: тут крылышки. Крылышки бывают разные.
2: Ну и давайте еще несколько
1: острые
2: сообщений.
1: Корейские вкусные.
2: Да, я смотрю, креатив пошел. И еще сообщение давайте прочитаем. Наталья пишет: обожаю мороженое. Вот серьезно работаю над собой, чтобы не есть каждый день. Но в выходной бдительность резко снижается. А еще беляши в одном определенном месте. Вот ни в каком другом месте не беру, но мимо этого заведения пройти не могу. Ну, есть такой.
1: Друзья, я все записываю. Вы же помните, да, вы составляете рацион, мой рацион на отпуск.
2: На 2 недели отпускные.
1: Я,
2: да,
1: буду чем-то себя баловать из вашего списка.
2: Заходите, пишите, друзья. Чуть позже обязательно еще почитаем ваши сообщения. А пока все-таки о погоде на сегодня и выходные.
1: Итак, по порядку. Дожди и грозы в эту пятницу Новосибирска будут содрогать, заливать. Ветер юго-западный, порывы до 15 метров в секунду. Сейчас за окном 19 градусов, днем 25-27.
2: Ну и давайте смотреть, что нам пообещали синоптики на выходные.
1: Суббота.
2: Итак, завтра кратковременные дожди и грозы, 24-26 будет днем на термометре.
1: Ну, с погодами-то, с градусами в порядке
2: все. Неплохо.
1: Все.
2: Воскресенье будет еще жарче, 26-28 тепла и преимущественно без осадков.
1: Прекрасно.
2: Это не может не радовать. Ну и в понедельник плюс 28 и тоже преимущественно без осадков.
1: Вот такие погоды ждут нас в ближайшее время. Это что касается перспективы на несколько дней вперед. А в шоу «Пуш» уже через 3 минуты. Звездные предсказания для всех вас. Не пропустите гороскоп.
0: В мире погоды. Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf. ОСЗ Центр левого берега. Проектная декларация на сайте iron.rf. Строящийся нежилой объект, гостиница.
3: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Ищите идеальные условия по ипотеке 24 и 25 июля для вас. Клиентские дни застройщика группы компаний «Союз». И квартиру подберем, и до 500 тысяч.

0: рублей сэкономить поможем. Ждем вас в офисе на Александра Чистякова, 18. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
4: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
3: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.

0: Звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: Уже 7.30 в Новосибирске, друзья, готовы звездные предсказания от нашего астролога. Но прежде заглянем на дороги Новосибирска. Сразу несколько человек написали нам вот о чем.
2: Что не работает светофор на Сухом Лагу,
1: Сухой
2: на пересечении Богдана Хмельницкого и Танковой.
1: Пожалуйста,
2: будьте аккуратны.
1: И мы обращаемся к службам, которые знают, как починить светофоры. Мы знаем, что они нас слушают. Пожалуйста, ваш выход. Просим, будьте добры.
2: Аплодисменты, пожалуйста, аплодисменты.
1: Просим. Почините, пожалуйста.
2: Серьезный перекресток, будьте внимательны. Ну, а мы пока давайте посмотрим, что синоптики пообещали, мы узнаем через минут 10.
1: Чувствуется,
2: вот что астрологи...
1: предотпускное настроение, да, уже завихренивает куда-то, Юлечка.
2: А вот что астрологи пообещали на пятницу, 17 июля, давайте изучать данные.
1: Приступаем, гороскоп в эфире.
2: Овны, вас ждет приятный сюрприз сегодня. Встреча со старым другом или знакомым, которого вы очень рады будете увидеть. Этот разговор подарит вам теплые эмоции и, возможно, какую-то полезную идею.
1: Давайте, напитывайтесь энергией и идеями у хорошего знакомого. Далее, тельцы, сегодня важно уметь отстаивать свое мнение и не поддаваться мнению общественному. Если вы чувствуете, что правы, стойте до конца, даже если вас пытаются переубедить.
2: Ну ладно.
1: Но вы сможете, вы же тельцы, молодцы.
2: Близнецы, в эти дни вы просто обязаны быть счастливыми в любви. Весь уикенд наслаждайтесь обществом любимого человека, цените каждую минуту и вообще отложите дела и посвятите выходные романтике.
1: А если вы ищете,
2: так вдвойне обратите внимание
1: идите,
2: на окружающих девчонок и мужчин.
1: Романтик устройте себе. Раки, пятница завершит рабочую неделю достойно. Сегодня от вас потребуются нестандартные решения и умение идти своим путем. Нам вас никогда не сбить с пути, нам все равно куда идти, да, раки? Не оглядывайтесь на других, ваш уникальный подход приведет к успеху.
2: Львы, решение домашних тем будет получаться у вас лучше, чем выполнение служебных обязанностей. Но в любом случае только вам выбирать, что важнее, семья или все-таки карьера. Если чувствуете, что устали, займитесь домом, а работу оставьте, например, на понедельник.
1: Вот такие советы для львов. Далее, девы. Не ищите виноватых. Виновата ли я, что люблю? Ой! Ну, я же дева, могу себе позволить гороскоп про дев
2: испортить. Никогда девам гороскоп так не озвучивали.
1: Так не ищите девы виноватых, особенно если ситуация вас напрямую не касается. Лучше займитесь своими делами. Чужой разбор полетов только отнимет у вас время, оно вам надо.
2: Да они сами разбираются.
1: Виновата ли я?
2: Вы можете только стоять и песни петь рядом. Весы, пообещайте себе, что завтра или хотя бы на следующей неделе вы все отработаете, что не успели сделать. А вот сегодня лучше отдохнуть и просто помечтать. Разрешите себе ничего не делать. Потом
1: давайте.
2: На следующей неделе сделайте.
1: А пока вы ничего не делаете, весы, я продолжу петь.
2: Может быть, это...
1: Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят.
2: Хорошо, что у нас...
1: Опа!
2: Отпуск скоро.
1: Скоро, через 2,5 часа. Извините, гороскоп дальше. Скорпион, июля, все ваши усилия на работе окупятся. Сегодня вы с удовольствием заметите, что финансовая ситуация улучшится. Порадуйте близких небольшим подарком или просто вкусным ужином.
2: Ну вот это вот не знаю даже.
1: Я понимаю, что подарков от тебя не ждать, а ужин ты закажешь в доставке. Спасибо.
2: Стрельцы, похоже, какие-то важные вопросы не отпустят вас даже в выходные. Оставайтесь на связи и не уезжайте далеко. Пара коротких звонков спасет вас от проблем на следующей неделе, в понедельник и так далее.
1: Сделайте именно так. Далее, козероги, в конце недели возможны знакомства с важными людьми. Будьте готовы к серьезной встрече и внешне, и морально. Продумайте, что вы хотите сказать и выглядите уверенно. Это произведет правильное впечатление.
2: Давайте, красиво идите там, да, общайтесь. Водолеи, сегодня вы можете проявить себя как отличный организатор. Это качество будет очень кстати. Будьте терпеливы, держите серьезный настрой, и тогда результат порадует.
1: Ну и, конечно, идите уже организовывайте.
2: Я
1: подумала, вы же
2: организаторы. Почему там выходные организовать?
1: Давайте организовывайте, мы приедем.
2: Какая там серьезность, вы о чем?
1: Далее, рыбы, сегодня легко принять... Приятное и общение
2: Давай
1: за дружбу.
2: Раз.
1: Легко принять приятное общение за дружбу и рассказать...
2: лишнего.
1: Я не понимаю, что написано рыбам вообще.
2: Сегодня, рыбы, вы легко примете приятное общение за дружбу и расскажете кому-то лишнего.
1: Вот, держите ухо востро. Тут-то я понимаю, я просто слова песни вспоминаю, я сейчас скажу какой. Но среди встреченных людей вполне могут оказаться те, кто останется с вами надолго,
2: поэтому
1: рыбы.
2: Поэтому будьте аккуратны в общении сегодня.
1: Я вспоминал куплет той же самой песни «Виновата ли я». Помнишь? Целовал, миловал, говорил, что я буду ему.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Да, дождик натворил дел, друзья. Город практически без светофоров. Не, ну со светофорами, но просто есть
2: многие не работают.
1: Такие, как и написано иногда перед перекрестками, очаги аварийности, где светофоры не работают. Где еще?
2: Ну, давайте, мы говорили, что
1: сухой лог.
2: Сухой лог не работает.
1: Мочищенская Крауза, не забывайте. Главное, с Крауза на Мочищенской налево.
2: Там тоже светофоры не работают. На площади Кирова, вот нам написали, тоже не работает светофор. Ну, это прям так, знаете, как-то это
1: дождь
2: прошел.
1: Площадь Кирова тоже. Там вспомни, где какие знаки, где что главное. Смотрим внимательно, друзья. Вспоминаем значение дорожных знаков. Вы же правила учили. Ну и готовьтесь разрядить обстановочку в нашем эфире с помощью вашей любимой игры «Топуница». Она появится, путаница, через 3 минуты.
2: А пока давайте смотреть, что нам синоптики пообещали на сегодня. В данный момент плюс 19 градусов.
1: Днем возможны дожди и грозы, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, при грозах порывы до 15, температура воздуха в норме, плюс 25, плюс 27 в Новосибирске этим днем.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ОГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон».
5: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: чуть-чуть подожди.
1: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
2: Подарочки, подарочки, подарочки вкусные. Подходим, не стесняемся, друзья. Первое утреннее шоу в 7.44 запускает игру «Топуница», она же «Путаница». Напомним правила.
3: Мы берем слово, путаем буквы местами. Вы пытаетесь все эти самые буквы, услышав слово, поставить на место. И как можно быстрее присылаете свои варианты ответа к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Будете первым, кто пришлет верный ответ, заберете сертификат на заказ пиццы.
2: Обязательное условие – указывать с вариантом ответа свой номер. Номер телефона, друзья, номер не указали, на подарки можете не рассчитывать, поэтому по правилам играем. Мы вам сегодня даем, считаю, сколько букв в слове, 6 букв. 6 букв.
3: И задание звучит как...
2: Осторожненько, Юлечка.
3: Дупель. Ну... Если он дупель,
2: и это реально он. Это очень милое создание.
3: Ну, что ты подсказываешь?
2: Ну, я, может, про себя.
3: Все.
2: Я когда вот... У меня два состояния есть, когда я дупель.
3: Либо спать... Я это видела.
2: Либо спать, либо любить весь мир. Я люблю вас.
3: Друзья, пишите скорее. Несколько минут, и будем подводить итоги.
1: 8-983-510-107.

0: 7.48 в Новосибирске, друзья, подводим итоги игры «Топовница» здесь в шоу «Пуш» на радио «Юнитон». На кону сертификат на заказ пиццы. Давайте напомним, каким было сегодня задание.
1: Слово в игре «Топовница» звучало как «дупель».
0: «Дупель», но это слово, где буквы мы перепутали местами.
1: Да, это не
0: состояние, или которое вот реально есть. Мы намекали, я проболтался, что это очень милое создание. Потому что дупель превращается в слово пудель.
1: Пудель — правильный ответ, хотя пудели тоже еще те вреднючки бывают.
0: Я встречался с одним пуделем, это было у папиных родственников в Ташкенте. Больше близко
1: больше
0: не контактировал.
1: Мне кажется, сейчас есть вариации пуделей, но такие другие немного более популярны.
0: Но не об этом разговор, о подарках. Кто прислал нам первого пуделя?
1: И первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 6329.
0: Примите наши поздравления. Как подарки заполучить, напишем в ответном сообщении.
2: Это просто топуница какая-то. Каждый будний день в утреннем

0: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Видеть больше огней города, солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
2: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
5: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
6: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
7: tmfdefismarket.ru. Так, купальники, крем. А если дождь?
8: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
9: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
10: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».
1: «Башни ЕС». Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом – апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление – все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. «Башни ЕС» основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ООО «СЗ Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф. На радио.

0: Новосибирске 8 часов утра.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград». ООО «СЗ Дивногорский».

0: С добрым утром, с доброй пятницей, друзья, это радио Юнитон. Пуш, здорово, что настроились на волну радио Юнитон. Только-только открывайте глазки или уже давненько бодрствуете. Подходите, у нас есть тема для разговора.
1: Всем доброго утра, мы сегодня
0: Привет.
1: В преддверии выходных, когда мы
0: и
1: себе позволяем всякие, да, шалости в еде в том числе. Мы сегодня решили выяснить, что вы любите вредного, но такого вкусного. Вот что себе позволяете из недавнего, вспоминайте свои истории.
0: Давайте так, мы говорим про что? Не про вашу жену, нам написал слушатель, но вредное, вкусное, все-таки про съедобное. Я лично, благодаря вашим сообщениям, составляю себе рацион на ближайшие 2 недели отпуска.
1: Ну вот, например, написала Олеся нам, я обожаю хачапури, могу есть в неограниченном количестве.
0: Кстати.
1: И причем я вообще пытаюсь убедить всех, что вкусная еда не вредная. Да, переманиваю всех на свою
0: правильно.
1: Сторону.
0: Ой, я люблю восточную кухню, Юля, манты.
1: Ну, манты, кстати, не вредные, там ничего вредного абсолютно нет.
0: Когда у тебя жир течет по локоть вот так?
1: Да ну почему жир? Там это сок мясной, а не жир.
0: Спасибо, успокоил.
1: Нет, ну правда, там в мантах ничего
0: особо. А тесто тоже не вредное?
1: Да ну оно же тоненькое.
0: А
1: нет,
0: когда
1: правда.
0: Съедаешь 11 штук?
1: Ну это, так знаешь, так и про любую еду можно сказать, но я тебя умоляю.
0: Да так вкусно.
1: Давайте читать еще ваши сообщения. Денис написал, беляши и пышки. Вот, пожалуйста. Нам уже сегодня, кстати, неоднократно писали про вот это вот сочетание. Лариса пишет. Мы на ПП, но летом, когда приезжает сын с семьей, вот где вредностей наедимся. Жареные пельмени, картошка фри, крылышки и все это во фритюре дома готовим. Ну, потому что сын говорит, он с севера приезжает и говорит, там такого нет.
0: Мастер спорта по фритюру приедет, да?
1: Да.
0: Круто.
1: Дальше, Татьяна.
0: Убери это сообщение, не читай. Выключи видео.
1: Выключить.
0: Ну ладно, читай, но видео убери.
1: Татьяна написала, купили настоящий казан, ну и началось, и нам прислала видео Татьяна.
0: В казане. 5-литрушка масла, да, как положено. И там жарится, и вот
1: беляши,
0: это достаются вот этой дырявой ложкой, как она там называется.
1: Что вы творите?
0: Чувствую запах. О, боже, беляшики домашние, куда
1: красиво,
0: ехать?
1: Это красиво, конечно, это выглядит невероятно. Ну и наверняка вкусно. И такое ощущение, что как будто бы, знаешь, вот на природе, как будто это не вредно.
0: Татьяна, простите, можно я это видео скачаю, буду пересматривать?
1: Так, дальше. Марина написала, я 12 лет на ПП, но один раз в неделю ем фастфуд.
0: Да как так? Это же...
1: Ну вот может себе человек позволить.
0: Нам тоже сегодня писали, мы на ПП, но выходные. Пицца, шашлык, пицца, плов. Все, побольше, все.
1: Дальше. Александр написал, я не люблю никакой фастфуд, но у меня есть свои любимые вредности. Я люблю сладкое.
0: Ну, кстати, да, про сладкое вот. Многие писали.
1: Причем я раньше считала, что это вот мы девочки сладкое любим. Нет, в моем окружении больше половины мужчин это сладкоежки.
0: Я не могу, Юлия.
1: Которые, правда, не представляют себе вот, чтобы вот...
0: Шоколадка, вафелька в шоколаде, шоколад без вафли. Все, все во мне.
1: Дальше, давайте посмотрим на голосование. Мы тут выясняем... Опрос. Самая вкусная еда всегда вредная?
0: В телеграм-канале и в группе ВКонтакте вы можете заглядывать, нажимать на кнопку, и сейчас на этот вопрос большинство отвечает «да».
1: 54% против 46%,
0: ну, рядышком
1: но
0: так-то.
1: Несколько минут назад было 50-50. Посмотрим,
0: голосуйте,
1: что будет дальше.
0: Нажимайте, рассказывайте свои истории, пишите в Макс Телеграм, смс-очки тоже принимаем, 983-510-107. И вместе с нами наш генеральный партнер, лаборатория Гемотест.
1: Ну вот, кстати, когда наелись вредной еды, да, вот, а потом, чтобы проверить свое здоровье, как это, не повлияло ли оно, вот эта вкусная еда, на него,
0: себя?
1: На здоровье. Вот можно отправиться в Гемотест, кстати, до 19 июля, комплекс печени и почки всего за 1590 рублей. Проверьте состояние желчного пузыря, поджелудочной железы, обмена веществ и баланса электролитов. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выслушайте.

0: Самая актуальная информация о дорожной обстановке в Новосибирске прямо сейчас в Первом утреннем шоу.
1: 8:11 в Новосибирске, здесь на радио Юнитон. Поговорим о дорожной обстановке, друзья. Яндекс.Карты показывают 3 балла. Помните, что очень много сегодня неработающих светофоров.
2: Ну, смотрите, на левом берегу пробок сейчас нет, поэтому даже пропускаем этот берег.
1: Ну, немного труда постоять, ну и то пару минут.
2: Мосты все свободны. Давайте лучше на правый берег обратим внимание. Начнем, пожалуй, с Бердского шоссе, потому что там сейчас ДТП присутствует недалеко от... нового поселка, от остановки новый поселок. И поэтому, если вы из Бердска едете в сторону Академгородка, знаете, ну, вы знаете, что там не объехать, да?
1: Да, пожалуйста, повнимательнее, будьте добры. Скользко, наверное, в смысле лужно, грязно где-то еще.
2: Ой, скользко, вы представляешь, скоро будем говорить, когда зима наступит.
1: Но там другая скользость начнется. Друзья, из неожиданного. Богдана Хмельницкого. Пробка в сторону улицы Объединения.
2: Ну, то есть прям обычно в другую сторону сложности. Это прям на остановке завод химконцентратов.
1: Да, на НЗХК. Там всего 2 полосы, понимаете. Проехать вообще сложно. Развернуться тоже негде, потому что там аллея красивая посередине. Друзья, кто рванул уже в сторону выезда из города по Богдашке, пожалуйста, ищите пути объезда.
2: Ну и, собственно, все на этом, что касается сложностей дорожных. Это такая, опять же, традиционная и летняя одновременно, и пятничная история, когда мы знаем, что после обеда все будет
1: начнется
2: немного сложнее. Ну, а это о чем говорит? Так хочется, да, вот, например, чтобы в пятницу рабочий день был до 12.
1: Так у нас до 10, Юль.
2: Хотя, с другой стороны, в 12 же все и поедут.
1: А там, если у всех так, то
2: так и все поедут.
1: Все встанем. В любом случае, планируйте свои маршруты. Пускай настроение будет великолепным. Мы знаем, что наши слушатели соблюдают правила дорожного движения.
2: Я тогда предлагаю нововведение. Я ввожу... Давайте введем новый график всем. Ёлочкой называется. Ну, имеется в виду, например, у тебя сегодня рабочий день, ну, у тебя образно, да, заканчивается в 6 вечера, на следующей неделе в 5 вечера, потом в 4, и у других людей так же.
1: На Майконуре работаешь, что ли? 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: И тогда мы все будем в разное время уходить с работы, понимаете?
1: Даешь Бородину в депутаты.
0: Уж говорит, поехали, чтобы вы вовремя приехали. Самая актуальная информация о дорожной обстановке в Новосибирске прямо сейчас в Первом утреннем шоу.

0: 8.16 в Новосибирске, это радио Юнитон. Пуш, давайте еще немного поболтаем, мы это любим делать.
1: Слушайте, ну такая погода, конечно, такая, да, немного пасмурная, которая вот ну, так способствует вот прекрасным сновидениям, ты спишь.
0: О, особенно когда 3,5 часа спишь.
1: Легкий ветерок раздувает. Ну, это было бы неплохо, да, например, поспать.
0: Не надо меня раздувать. Я и так в меру упитанный.
1: Так вот, спать на работе – это норма. Почти 48%.
0: Это что, очередной твой законопроект? Спать на работе – норма жизни. Это спать на работе. Кто сколько процентов, давай записывай.
1: 48% опрошенных жителей нашей страны сказали, что регулярно устраивают сонный час в течение рабочего дня. Причем среди начальников этот показатель достигает 53%.
0: Закрылся в кабинетике и дремит руководитель.
1: Ну, руководители, понятно, им проще, у них кабинет свой есть, да? Хотя я знаю людей, которые умудряются и даже вот сидя в таком open space, да, просто немного...
0: В открытых пространствах.
1: Да, просто немного так монитором прикрывшись, так вот, и на руках спят.
0: Юль, а как спится хорошо на пуховиках, выложенных на стеллажах? У меня хорошая знакомая работала старшим продавцом в магазине одежды, и там вот на складе очень хорошо устраивалось, да?
1: В общем, друзья, ну спите, если есть такая возможность, но если нет...
0: Но сейчас не надо, не проспите, у нас впереди столько развлечений, ох, просто мало не покажется.
1: Ну смотрите, во-первых, впереди у нас игра, где нам придется и побегать, вам придется, но зато и подарки за это хорошие.
0: Еще ближе история с красотой, связанная и с вашей в том числе.
1: Готовьте мессенджер, друзья, и не забудьте, что в наших социальных сетях появятся подсказки, поэтому подписывайтесь. Ну, а пока, что касается,
0: не забудьте также,
1: где можно полежать, сейчас расскажем.
0: Сейчас, не забудьте купить товары по выгодным ценам у нашего партнера «Шоу Пуш» в гипермаркете низких цен «Маяк».
1: Ну вот смотрите, газон искусственный в рулоне 1 метр на 2 метра 649,90. Почему бы не разложить
0: прилично
1: его на работе и полежать на газоне, да?
0: Полезные советы Юля дает.
1: Дорожка садовая 20 метров 619,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
2: Пуш на радио Юнитон.
3: Включаемся в новый день.
4: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Кофе растворимый, черная карта, эксклюзив Бразилия, 190 граммов, 469,90. Вентилятор напольный белый, 2 штуки, 1,899,90. Держим курс на «Маяк», Федосеева 8.
6: Радио.
7: Реклама.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ева. Огранин 319-547-600-187-251.
2: Слышал что-нибудь про Додо?
3: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
4: Додо!
5: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом – апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление – все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ОСЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
10: tmfdefismarket.ru.
11: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
4: Додо.
12: О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
13: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
12: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому.

0: Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
1: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
2: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Какие планы на лето?
5: Грандиозные. Проведу его с Додо.
6: Додо.
7: FM

0: Тишина в зале. Итак, давайте решим, что же нам необходимо для отличного настроения.
1: Чувство юмора.
2: Забота.
3: Романтичность.
4: Да красота! Красота спасет мир!
5: Прямо сейчас на 107FM. Генеральный партнер игры — клиника косметологии «Эстет Нова». Эстетика вашей красоты. ООО «Азиастайл».
6: А мы предупреждали, мы говорили, что подарков вас ждет сегодня множество. Подходите поближе вместе с нами. Клиника косметологии «Эстет Нова», что на улице Романова.
7: И у вас сейчас есть финальная возможность забрать сертификат от «Эстет Нова» на 1000 рублей, если вы быстрее всех справитесь с нашим заданием. В наших соцсетях только что появилась фотография одной известной личности, немного видоизмененная.
6: Ну, ей просто надо в «Эстет Нова» сходить и вернуть свою красоту.
7: Свою красоту, да. Так вот, друзья, проходите, посмотрите. Группа ВКонтакте, канал в Максе, в Телеграме. Там уже эта фотография есть. Угадайте, что за звезда, и пришлите скорее к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Вместе с вариантом ответа указывайте номер телефона.
6: Да, друзья, пишем ответы в личные сообщения. Ну а сейчас поговорим о том, что это певица.
7: Это певица, которая, кстати, сегодня презентовала новую песню.
6: Ну, это вообще-то не кстати, только ты следишь за новыми песнями в 5 утра или в 4 по московскому времени, в полночь новинки выходят. Юля сидит у телевизора, как мы футбол смотрим, Юля песни ждет. Я не знаю, что про нее сказать, потому что она была сначала одна, да?
7: А потом
6: она в группе.
7: В составе группы. Все, на этом я, пожалуй, предлагаю закончить подсказки, потому что...
6: Но визуально сегодня достаточно
7: визуально
6: легко.
7: Нужно смотреть.
6: Скорее пишите, друзья, ждем ответы, через 3 минуты подводим итоги.
5: 8-983-510-107.

0: Пора подводить итоги игры «Красота спасет мир» и раздавать подарки от клиники косметологии «Эстет Нова».
1: И, честно говоря, мы были уверены, что сегодня вам будет легко справиться с заданием, но, судя по количеству неверных ответов, наверное, сегодня одно из самых сложных заданий получилось. Ну, давайте
0: начнем с неверных.
1: Да.
0: Я человек, который работает в аналоговом режиме, ручкой пишу вот бумажки, показываю видеотрансляцию. Из неверных ответов, что касается певиц, мы намекнули, да? Алсу, Полина Гагарина, Анна Асти, Мия Бойко, Айова. Из того, что мимо, а еще Юля Паршута, Хакамада, Кейт Миддлтон, Алена Вододаева. Просто там этот список можно продолжать, но мы вас запутали. Но многие поняли, кто это, но как же ее зовут?
1: Как же ее зовут? Вообще ее зовут Сивиль, но мы даже вариант Артик и Асти тоже приняли
0: могли
1: бы как верный.
0: Принять,
1: потому что это солистка
0: сейчас...
1: группы Артик и Асти. Сивиль, та самая.
0: Сивиль. Принимается ответ. Кому подарки? Сертификат на 1000 рублей от клиники косметологии «Эстет Нова».
1: И первый верный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 6182.
0: От всей души поздравляем. И Сивиль в эфир включаем. Правда, вместе с Джиганом и Нилетто. Ходи!
2: Красота спасет мир. Генеральный партнер игры – клиника косметологии «Эстет Нова». Эстетика вашей красоты. ООО «Азиастайл».
3: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. «Эстет Нова» на Романова – место, где медицина встречает красоту. «Эстетнова.ру». Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:34 в Новосибирске. Вы слушаете радио Юнитон. Танцевальную паузу немного прервем, поговорим о погоде и поиграть вас пригласим.
2: Друзья, совсем скоро состоится последняя игра «Забег с ленты» перед большим забегом, который состоится уже в выходные. Да. Поэтому для участия в этом финальном забеге, друзья, пожалуйста, телефон прямого эфира 209-05-07. Огромная корзина с подарками ожидает победителя.
1: Легко.
2: Поэтому пожелаем вам удачи. 209-05-07.
1: Набирайте в эфир, попадайте, но выдавите погодную информацию на эту пятницу, 17 июля, прогноз погоды. И предварительные данные на выходные и понедельник у нас тоже имеются. Сегодня в городе дожди и грозы, ветер юго-западный, порывы до 15 метров в секунду. Сейчас плюс 20, днем 25-27.
2: Завтра в субботу, 18 июля, местами кратковременный дождь, гроза. 24-26 будет днем на термометре.
1: Так, воскресенье 19-е.
2: Воскресенье 26-28 уже и преимущественно без осадков.
1: Понедельник?
2: Ну и в понедельник тоже должно быть без осадков, около 28 градусов.
1: Отлично, ворвемся в отдых и отпуск первого утреннего шоу. Мы на пару недель исчезнем, не теряйте, но сегодня до 10:00 будем вместе. Идем принимать звонки на линию 209-05-07.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
4: Хочешь, загадаю загадку?
5: Давай.
4: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
5: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
4: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
5: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: а все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Генеральный партнер проекта ООО «Лента».
3: Действительно, мы предлагаем вам бежать с лентой не только в нашем эфире, но и в воскресенье на Михайловской набережной. Впервые в истории Новосибирска пройдет первый забег с лентой. Подробности расскажем, в эфире поиграем, подарки имеются.
4: Ну вот сейчас в эфире потренируемся с виртуальным забегом,
3: точно.
4: А в воскресенье 19 июля побежим уже по полной программе.
3: И увидимся там.
4: Так вот, друзья, первый забег с лентой в Новосибирске состоится уже в это воскресенье. Вас ждут дистанции для всей семьи, в том числе и для питомцев, а также фотозона. Приятные подарки от партнеров и многое другое. Начало праздника в 9:30 утра. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте забег.лента.ком.
3: Это классно, это здорово. На нашей студии появился вот фрагмент дистанции. Три беговые дорожки.
4: Да.
3: И ваша задача — найти призовую. Кстати, две призовые, а одна пустая. Дозвонились, подарки забрали, если нашли то, что надо, там, где надо, финишировали. А на кону целый набор товаров собственных торговых марок от ленты.
4: Здесь соки, морсы, ароматные приправы и соусы для мясных блюд на мангале, аппетитные консервированные продукты и не только. Если выберете верную дорожку с призами, все это заберете. Ну и Александр сейчас будет
3: Отлично.
4: Вместе с нами бежать.
3: Разминаемся.
4: И искать подарки.
3: Александр дозвонился. Здравствуйте и доброе утро.
5: Доброе утро, Новосибирск, доброе утро, Юнитон.
3: Все стандартно, три дорожки, видео подтверждение и трансляция на нашем сайте uniton.ru и группе ВКонтакте. Александр, на старт, внимание, марш.
4: Итак, по какой дорожке бежим, первый, второй или третий?
5: Ну, скорее, наверное, первое. Всегда же хочется выиграть в любом соревновании, пускай будет первое.
3: Ваш выбор сделан.
4: Итак,
3: проверяем.
4: Давайте проверим, есть ли на финише на дорожке номер один подарки. Итак.
3: И это.
4: И это абсолютно верный выбор.
5: Ура!
4: Все получилось. Также сегодня призовой дорожкой была дорожка номер 2. И плохой, я ее называю, плохая дорожка такая, с ухабами и без подарков. Это была дорожка номер 3.
3: Плохая дорожка — это у нас...
4: Это мы по ней пошли.
3: От Кедровой по Чернобровцево. Хотя закатали, Юлечка. А тротуар стал...
4: Но об этом как-нибудь остался. В следующий раз. А пока мы поздравим Александра с победой. Вам достаются подарки.
3: Круто, поздравляем.
4: И в финале,
5: спасибо,
4: друзья,
5: большое.
4: Еще раз хотим напомнить о том, что в воскресенье встречаемся на Михайловской набережной.
3: Да, будем там
4: поднимать
3: вместе
4: настроение воскресное. Ну и, соответственно, сможем увидеться. Поэтому приходите. Ну а ленте говорим огромное спасибо за крутые проекты.
3: И мы уверены, мы что-то новенькое еще обязательно придумаем.
4: Точно.
2: Забег с лентой в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта ООО «Лента». Радио.

0: Юнитон. Реклама.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
5: Додо.
6: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
7: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
8: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
9: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
5: Додо.
10: Пес поймал в лесу клещей, ветнар увидит скорей. Ветеринарная клиника ветнара. 2-60-60-60.
11: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
13: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
14: Потолки Версус. Для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
15: Работа работой, а пицца по расписанию.
5: Да-да.
16: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир? Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «зарулем54.ру».
17: Акция действует до 31 августа 2026 года.
18: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет «Таежный СПА Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: «Таежный СПА Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-60.

0: шоу.
1: Ну, здорово и приятно, что вместе с первым утренним шоу вы проснулись наверняка в хорошем настроении. Встречаете пятницу, ну а мы-то как рады. Вагончик тронется, перрон останется. На две недели Пуша ходит в отпуск.
2: Да, сегодня дорабатываем вместе с вами, зажигаем, настроение поднимаем. Ну а с понедельника действительно на две недели шоу Пуш уйдет на каникулы. Но зато мы вернемся 3 августа с чем-то новеньким. Тем более хотим обратить внимание, что стартует юбилейный 10-й сезон шоу Пуш.
1: Столько не живут, но мы можем.
2: И мы кое-что для вас приготовили в августе. Кое-что организовали такого, что
1: все
2: позволит
1: узнаете,
2: нам с вами классно
1: не
2: провести
1: будем
2: время.
1: Торопиться не, сегодня.
2: Чуть-чуть немножко приоткрыла завесу тайны.
1: Не надо, 9 часов и 2 минуты, чуть-чуть немножко, я знаю, чем это закончится. Потом увидимся в понедельник, да? Не увидимся. Сегодня надо наверстать упущенное, наговориться вдоволь. Подкинули мы вам тему для разговора вкусную, съедобную, но все-таки вредную.
2: А выясняем, какую еду вы любите, но она при этом является вредной. Вот вы понимаете, что это вредная еда, но позволяете себе часто, редко, неважно. Самое главное, что ну, мы все периодически себе что-то позволяем.
1: Давайте читать сообщение.
2: Алена написала: самая вредная, но вкусная для меня еда — это обычная жареная картошка.
1: Ой, обожаю жареную картошку. Что вредного?
2: Так это же масло
1: картошка.
2: Столько.
1: Ну да. Ну зажарочки-то какие. Ой-ой-ой.
2: Кстати, про картошку многие написали. Например, Валентин нам написал: обожаю картошку фри. Сам понимаю, насколько это вредно, но вкусно же.
1: Да,
2: пожалуйста.
1: Давайте еще.
2: Про картофель. Я объединила.
1: У нас сейчас картофельная
2: история,
1: страничка, да?
2: Ну, например, Евгения написала: картофельные чипсы обожает. Вот как нам говорят же, что там столько калорий, там столько... Ну, это вредно.
1: Говори,
2: еда.
1: Говори. Не слышу.
2: Ну,
1: я куплю сегодня.
2: Давайте еще несколько сообщений. Сергей написал, перечисляет: чипсы, попкорн, мороженое и чесночный хлеб.
1: Это что, гренки?
2: Да нет, чесночный хлеб, ну, по крайней мере, для меня это такой батончик и сверху такая чесночная масса.
1: О,
2: ну, либо натереть
1: такая
2: хлеб чесноком, еще вариант, если домашняя история. Вкусно,
1: да и греночки
2: просто,
1: зайдут, которые вот прям промасленные
2: пошли.
1: Такие в чесноке вообще.
2: Так, Максим написал, ну тут просто одним словом, Сникерс.
1: А
2: вот в нем, да в нем столько всего, да шоколад, ты, орехи,
1: вы
2: это карамель.
1: Ты
2: вот
1: перечисляешь все, чем я живу, благодаря чему я поддерживаю бодрость и радость по утрам, Юлечка, ну...
2: Михаил написал: шаурма.
1: Ну, значит, шаурмы тоже много споров.
2: Ну, шаурма, на самом деле, далеко не самое вредное. Если туда особенно соусы не лить в каком-то бесконечном количестве.
1: Без мазика, как без мазика. Ну.
2: Еще сообщение без подписи, к сожалению, даже с фотографией. А мы вчера делали плов жирненький, вкусненький.
1: О, если плов... Давайте так, вы с фоточками-то прекращайте.
2: Вы что с нами делаете?
1: Хотя присылайте, да, очень красиво, очень вкусно, очень аппетитно. Я, не, если плов, да классный, да то вот тут же, то с пылу с жару, вот, да это же вкуснотища, ничего
2: того,
1: вредного
2: что,
1: нет.
2: Самое любимое блюдо у меня вообще в принципе это плов. То, ну вот это вот главное остановиться в определенный момент.
1: Дорогой плов, мы с Юлей ради тебя на все готов.
2: Вот примерно так звучал бы девиз нашей с Артемом любви к плову.
1: Вечеринки в стиле плов.
2: Это мы умеем в лофте. Плов в лофте?
1: Не, в лофте плов не подают, его в казане делают.
2: А, ну хорошо. Давайте посмотрим на голосование. Оно продолжается в наших соцсетях. Мы тут как раз выясняем, самая вкусная еда всегда вредная.
1: И битва продолжается. Было 50 на 50, потом 56
2: на
1: 44. 54
2: на 46 было.
1: И так было.
2: А сейчас?
1: Да, ответили.
2: 51%.
1: Продолжаем.
2: 49 сказали нет.
1: Нажимаем. Нажимайте на кнопку,
2: мне прям
1: друзья.
2: Интересно, в конце нашего эфира, в конце этого часа узнаем,
1: конце этого
2: чем
1: сезона.
2: Все закончится.
1: Ну
2: да.
1: А сейчас напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
2: До 19 июля комплекс печени и почки в «Гемотест» всего за 1590 рублей. Проверьте состояние желчного пузыря, поджелудочной железы, обмена веществ и баланса электролитов. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: утреннем шоу. Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Если отдых, то на все 100. Самые проверенные и веселые варианты яркого времяпрепровождения прямо сейчас на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта — база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. ООО «Оазис».
2: 9.13 в Новосибирске, друзья, это радио «Юнитон», первое утреннее шоу. Мы продлеваем лето, продлевать будете?
3: Нет, обязательно.
2: Каким образом?
3: Обязательно.
2: С помощью чего, Юль?
3: С помощью, во-первых, различных лайфхаков, которые позволят это лето сделать еще прекраснее. А во-вторых, с помощью мест, куда можно еще успеть отправиться, отдохнуть и получить...
2: Ой, все расскажем.
3: Получить настроение на все 107.
2: По порядочку, приступим.
3: Давайте начнем. Советы. С лайфхаков. Три штуки их будет. Ну, знаете, под занавес хочется прям побольше. Ну, во-первых, если вдруг вы отправитесь куда-то на пляж, неважно, пляж такой...
2: Дикий, обустроенный, какой
3: нет,
2: такой?
3: Нет, любой обустроенный, просто есть пляж возле Обского моря, а есть пляж, ну, возле, не знаю, Черного моря, да, ну, немного разные пляжи.
2: Что ты морями миришь? Ну, ладно, давай, рассказывай.
3: Так вот, часто бывает, да, вот ты идешь, песок вот это к ногам прилипает, и чтобы он прилипал меньше, есть лайфхак. Берете детскую присыпку, и перед тем, как снять обувь и наступить на песок, вы немножко просто обсыпаете ноги...
2: А что ты на пляж пришла? Тебя что, нервирует? Песок прилипает ей.
3: Ну вдруг, а я знаю, кого это раздражает.
2: Ну ладно, давай присыпемся.
3: В общем, присыпкой присыпали немного, и все. И песок, во-первых, практически не липнет, да и стряхивается потом за секунду. Но если вы не пойдете в воду, если вы пришли просто позагорать. Еще...
2: Еще
3: одна приятность, которую вы можете организовать, смотрите, где-нибудь в бассейне, причем можно на дачном бассейне небольшом, да, можете, не знаю, придумать, сделать такую штуку и пойти купаться в море или в озере где-нибудь, да?
2: Ну?
3: Вот эти, вспоминайте, курортные зоны, бассейн и плавающие подносы, когда, знаете, вы купаетесь в бассейне и тут... плавает поднос,
2: ну, я видел где-то,
3: с,
2: да,
3: едой, с напитками,
2: но.
3: Вы можете это сами организовать. Берете обычный поднос. Ну, какой легкий какой-нибудь, купили вон за 100 рублей.
2: Не на фудкорте взяли попользоваться. Так.
3: И просто приклеили ко дну пенопласт. Все, друзья.
2: Плывет.
3: И на нем можно держать напитки, закуски прямо в бассейне где-то, вот, и все. И вы такие,
2: делать,
3: значит...
2: Делать фотосессии.
3: Да, вы такие лежите, а у вас тут прям на подносе...
2: Вобла!
3: Ну, еще один лайфхак, который такой тоже связан с вкусностями. Часто бывает, когда вы стейк жарите где-нибудь на решеточке, да? И он, ну, бывает, прилипает. И вот чтобы он максимально не прилипал, друзья, половинкой лука смазываете решеточку. Все пригорать,
2: да,
3: будет
2: что?
3: Меньше.
2: Да. Вот это, но вот
3: если
2: это
3: вы любите,
2: нормально.
3: Если вы любите аромат лука, потому что, ну, вы понимаете,
2: конечно,
3: да, что мясо тоже это немного передастся. Поэтому, ну, вообще.
2: Ну, смотри, стейк не прилипает, поднос плывет, песок не пристает. Лето удалось, друзья. А где наполнить это лето красками, мы сейчас непременно расскажем. Партнер проекта «Отдых на все 100» – база отдыха «Оазис» на Мраморном озере.
3: Иногда нам всем нужно просто выдохнуть, уехать, где вода, сосны, никуда не спешить. «Оазис» на Мраморном озере – вот это то самое место, где вы все это можете организовать. «Оазис» вас ждет. Подробности на сайте oasisnsk.rf, телефон 383-2550.
0: Отдых на все 100 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. ООО «Оазис».
0: Радио

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: 9.19 в Новосибирске. Это радио «Юнитон». Пуш. Традиционно в пятницу узнаем, что ждет любимый город на выходных и даже на понедельник. Узнаем данные погодные, естественно. Начнем с дня сегодняшнего. Пятница. Дождь, гроза возможны. Температура днем 25-27.
2: Завтра в субботу в Новосибирске ожидаются небольшие дожди, даже грозы местами. Температура 24-26 градусов тепла.
1: Так, как мы вернемся в воскресенье?
2: В воскресенье 26-28 и пока предварительно преимущественно без осадков. Ну и в понедельник осадков тоже не ожидается, около 28 градусов выше нуля.
1: Вот такие погоды. Друзья, далеко не уходите, нам есть что вам предложить в первом утреннем шоу. Оставайтесь с нами.
0: В мире погоды.
3: Так хочется на природу, туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
4: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
3: Поехали!
4: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf. Оазис, Новосибирск, ОКН 121-540-01-1760.
5: Вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской 14-1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Чтоб топливо не ело, чтоб мотор как часы.
8: Чтоб не ехало, а летело.
9: Чтоб залил и забыл.
10: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
11: Хочу на пикник!
12: А куда поедем?
11: В Додо пиццу!
13: Додо!
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на

0: Юнитон. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
1: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
2: «Додо».
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Makiinski.ru. Повторяю, Makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Квартиры в жилом ком.
7: Такой джакузи.
8: Дочка, просто мост.
9: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
10: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
2: Додо.
11: FM

0: Радио Юнитон.
1: 9:25 в Новосибирске. Мы приглашаем вас, друзья, окунуться в мир новой музыки. И именно вам решать, берем мы ее в эфир или нет. Одна композиция будет представлена сегодня в проекте «Очумелые ушки», как и всегда.
2: Ну, смотри, композиция одна.
1: А народ-то?
2: От человека.
1: Народ-то сколько?
2: Пять человек.
1: Ого!
2: Смотрите, дуэт Филатов & Кэрос, дуэт продюсеров, музыкантов.
1: Их вокалисты.
2: Их два вокалиста еще.
1: И еще
2: рэпер СТ представили совместный трек, который называется «Там, где рассвет».
1: Собралась компашка, в пятницу так и надо собираться.
2: На самом деле, они давно планировали эту коллаборацию. Ну вот в данном случае песня вышла. Естественно, там, где Филатов & Кэрос, там будет что-то позитивное, зажигательное, музыкальное.
1: И танцевальное.
2: Ну а там, где рэпер СТ, там будет рэпчик,
1: там
2: вы
1: жизнь,
2: понимаете.
1: Там вся жизнь, там вся соль, йоу.
2: Песня, естественно, про любовь. Там, где рассвет, там и ты, мы там встретимся. В общем, это краткое содержание того, что будет сейчас происходить в плане музыки. Ну и, естественно, давайте поймем, понравится вам эта песня или нет. Оставим ее в эфире или скажем до свидания.
1: Да, вы голосуете, мы реагируем на все про все. У вас есть ровно 3 минуты.
2: Голосовать можно к нам в Макс Телеграм, СМС, номер 8-983-510-107. Нравится, не нравится? Можете лайками, можете смайликами, можете словами, как угодно. Давайте слушать и голосовать.
1: Встречайте Филатов & Кэрос и СТ. Там, где рассвет.
0: 8-983-510-107.

0: 9.30 в Новосибирске. Последние 3 минуты нашего эфира были наполнены абсолютной музыкальной новинкой. Филатов энд Кэрос вместе с рэпером СТ выпустили трек «Там, где рассвет».
1: И эти 3 минуты были такие метающиеся,
0: противоречивые,
1: судя по вашему голосованию.
0: Я подглядывал, как Юля говорит, ну как, да что, да ну, да
1: и
0: не
1: даже
0: уже.
1: В какой-то момент мы думали, что песня проиграет, но нет, все-таки плюсы. Немного, но,
0: чуть
1: но
0: больше,
1: превалируют.
0: На тонику, да.
1: Да. Кто-то сказал, что вообще-вообще нет, кому-то наоборот понравилось,
0: говорит, да,
1: очень
0: yes.
1: летний вайб. Но все-таки, друзья, с небольшим перевесом 54% сказали «да» этой песне, поэтому Филатов, Энкерос, а также СТ остаются в нашем эфире с этим музыкальным творением.
0: Спасибо за голосование, друзья.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Яркое солнышко заглядывает в нашу студию, друзья, но тучки сегодня по городу будут блуждать.
2: Но по сравнению с тем, что было утром, извините меня, утром было очень пасмурно, и сейчас уже как будто бы лето вернулось снова.
1: Извиняю, Юлечка, действительно, днем все-таки возможны дожди и грозы, но преимущественно хочется наслаждаться солнцем и радостью, и счастьем. Пускай лето нас балует. Кстати, с погодами-то все нормально. Ветер сегодня будет юго-западный, порывы до 15 метров в секунду, днем плюс 25, плюс 27.
2: Сейчас в Новосибирске около плюс 20.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: все тип-топ.
1: 9.38 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон. Пуш, у нас топчик такой, топчик летний такой, отпускной сегодня. Перед отпуском шоу Пуш залетел в нашу студию. Рейтинг предметов, которые мы, россияне, забывали в турецком отеле. А Юля, оказывается, знает человека в каком отеле, чьем отеле.
2: Да, специалист, который, кстати, очень популярен сейчас крутой. В социальных сетях. Ательер, да, Артур Берсин. Он, собственно, и поделился, что чаще всего оставляют в отеле. Ну, давайте по порядку. Самые распространенные забытые предметы – это, ну, понятное дело, зарядки.
1: Зарядка для телефона.
2: Это наушники, опять же, понятно. Ага. Очки, ювелирные изделия и телефоны.
1: И даже сами телефоны.
2: Да. Еще также в топе находятся ноутбуки, фотоаппараты и устройства связи различные. Но есть, конечно, и интересные такие, интересные моментики. Смотрите, например, как рассказал наш сегодняшний эксперт, забывают детей. Ну, подождите, все нормально, всех детей вернули, но в каком плане? То есть в турецких отелях обычно есть детские клубы, куда ребенок там с утра ты его отдаешь, он все там до вечера его развлекают, танцульки, игры и так далее. И родители как-то забывают, что они приехали с ребенком, ну и иногда просто теряют из виду. Все нормально, всех возвращают.
1: Но из необычного чего-нибудь.
2: Из необычного, ну вот, например, был случай, когда маленькая девочка оставила игрушку в отеле. И внимание, чтобы ребенок не расстроился, сотрудники сделали для игрушки целую фотосессию на пляже, в ресторане, с очками на голове. И в итоге вместе с этим фотоальбомом
1: распечатали
2: фотографии,
1: круто.
2: Да, и вернули девочке. Ну, это как мило, душевно и очень так просто.
1: Поэтому, друзья, на отпуске, где-то если останавливаетесь, берегите зарядки, наушники, телефоны,
2: иногда
1: ноутбуки.
2: Просто такое настроение, вот такое.
1: А вот тут осторожнее, потому что вы же с детьми приехали отдыхать, детей не забудьте.
0: Все тип-топ.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио

0: Так, купальники, крем. А если дождь?
1: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
2: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
3: Додо.
4: Есть места, где чувствуешь будущее. И такое место в Новосибирске есть. Айрон. Город расправляет крылья. Квартал, который навсегда изменит Левый берег. Апартаменты и офисы на площади Маркса от 4 790 000 рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
5: ОСС «Центр Левого берега». Правильная декларация на сайте nastoykaron.rf. Строящийся нежилой объект, гостиница.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Кофе «Монарх Вельвет» растворимый 190 грамм 649,90. Набор из мяса цыпленка бройлера для тушения за килограмм 99,90. Крылышки цыпленка в маринаде для барбекю за килограмм 264,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
7: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Какие планы на лето?
2: Грандиозные. Проведу его с Додо.
3: Додо.
9: Остановись. Этот момент больше не повторится. Запоминай. Солнце, арки, город, семья, кварталы Немировича 2. Эстетичные квартиры на Левом берегу, где хочется фотографировать глазами каждое мгновение. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
10: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
12: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
13: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: У зайчонка перелом? Ветнару вам на прием. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
2: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
3: tmf-market.ru.
4: Слышал что-нибудь про Додо?
5: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
6: Додо!

0: 9:49 в Новосибирске, друзья. Первое утреннее шоу финалит очередной сезон. Вместе с вами и при вашей поддержке мы благодарим вас за общение, за раннее пробуждение, за сумасшествие, которое вы ловите вместе с нами и ну поддаетесь которому.
1: И все на этом. Мы отправляемся отдыхать две
0: недели. Ла-ла-ла-лай-ла-лай-ла-лай.
1: Вот такой саундтрек нашего ухода.
0: Прощай со всех вокзалов поезда. Ты говори. Уходят они.
1: Но 3 августа, ровно через 2 недели, ну почти через 2 недели, мы вернемся с новым сезоном, юбилейным сезоном. А это значит, будут самые лучшие, самые крутые игры, проекты. Все для вас. Меня уже начинает раздражать вот эта вот история.
0: Твою печаль, пустое небо по. Смотри.
1: Все, вот, а теперь можно продолжать.
0: Нас ансамбль прощает. Старичок, старушка, пошли.
1: Все, мы отправляемся отдыхать, друзья. Набирайте сил вместе с нами. И 3 августа в 6:55. Пожалуйста, не опаздывайте.
0: На сегодня, на этой неделе и в этом сезоне наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.

0: Каждый будний день в вашей компании.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: в Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: эти автомобили. Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
3: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
4: Достойны даже королев камины марки ТМФ.
5: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
4: tmf-market.ru.
6: Можно и до свадьбы. Букет СИП.
7: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
9: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
11: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
12: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.

0: навсегда.
1: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
2: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-1515.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды.
6: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
3: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Кредитные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
4: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
5: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
6: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
7: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
8: В центре стоматологии «Белой аптеки».
9: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
12: Маршрут построен.
11: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
13: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
14: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141-41.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Друзья, всем привет, с вами Дарья Макарова, и далее расскажу о мечте каждого школьника. В Италии недавно запустили самый большой в мире бумажный самолетик. На его создание ушло 300 килограммов бумаги и 60 килограммов клея. Группа студентов из Пизы создала и запустила самый большой бумажный самолет в мире под названием «Икарус». Это достижение официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Аппарат длиной 7 метров с размахом крыльев 20 метров и весом 28,5 килограммов пролетел 59 метров. Команда отметила, что работа над ним превратилась в сложную инженерную задачу, где приходилось учитывать устойчивость, жесткость, вес и аэродинамику, просто с точностью до миллиметра. На моделирование испытания гиганта ушли месяцы. Для рекорда было важно не только построить крупный самолет, он должен был взлететь с платформы высотой до 3 метров, пролететь не менее 15 метров и запускаться одним человеком. Но у ребят все получилось, и теперь они гордятся своим рекордом.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Ищите идеальные условия по ипотеке 24 и 25 июля для вас. Клиентские дни застройщика группы компаний «Союз». И квартиру подберем, и до 500 тысяч рублей сэкономить поможем. Ждем вас в офисе на Александра Чистякова, 18. Застройщик ООО «СЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
2: Подарил и порядок. Букет «Сим».
3: Видеть больше огней города, солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше – значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
4: Застройщик ООО «СЗ «Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: девчонки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
4: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
3: Поехали!
4: Бронируйте 383-25-50 oasisnsk.rf. Оазис, Новосибирск, Украина 121-540-01-1760.
5: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
6: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
7: tmfdefismarket.ru.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
4: Звук поставим.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Ваша кожа – это ваша история, но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
7: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
8: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Газон искусственный в рулоне 1 метр на 2 метра 649,90. Дорожка садовая, пропилен 20 метров, длина 619,90. Шланг саморастягивающийся поливочный 30 метров 474,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
11: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
12: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
15: В центре стоматологии Белой аптеки.
16: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
19: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир? Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
21: Акция действует до 31 августа 2026 года.
22: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
24: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: В Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. У гастарбайтеров в Новосибирской области сменились приоритеты. Теперь они в основном занимаются ремонтом автомобилей и мотоциклов. Об этом рассказали в управлении по вопросам миграции регионального ГУ МВД. Лидировавшее ранее строительство переместилось на второе место, на третьем – сфера транспортировки. Кроме того, иностранные граждане заняты в сельском и лесном хозяйствах, а также в оптовой и розничной торговле. В России начали распродавать автозаправки. За последний месяц в интернете появилось более 150 соответствующих предложений. Цены на некоторые станции доходят до 150 миллионов рублей. В Уфе реализуют целую сеть из 13 АЗС, пишут «Известия». Причиной назван кризис на топливном рынке. 20 июля на «АвтоВАЗе» планируют начать выпуск обновленной «Лада Нива Тревел». Как сообщили в пресс-службе предприятия, событие приурочено к 60-летию завода. В этот день, в 1966 году, было подписано постановление о строительстве площадки в Тольятти. Известно, что рестайлинговая «Нива» получит более 100 новых и 60 модернизированных узлов и деталей, в том числе подвеску, тормоза и кузов из оцинкованной стали. Новые правила оказания платных медицинских услуг в России заработают с сентября. Как передает РИА Новости, оформлять документы на их получение можно будет на сайтах клиник или в их мобильных приложениях без посещения регистратуры. Нормы будут действовать до осени 2031 года. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха 25-27 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Радио. Юнитоль.
1: Реклама.
2: Заболел у пса живот? В Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
3: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
4: Додо.
5: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
7: О, вы в гости собрались, а повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
8: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
7: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
9: Приятно и на работе. Букет СИП.
10: Работа работой, а пицца по расписанию.
4: Да-да.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
13: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
14: «Фабрика 54 кухни» сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
15: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
16: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
17: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
16: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
18: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
19: Ты опять за спину держишься?
20: Да, отпустит, как всегда.
19: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
21: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
4: «Додо».
24: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
25: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
26: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8 995 430.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 40.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Так, купальники, крем. А если дождь?
3: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
4: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
5: Додо пицца. Просто потому, что хочется. Додо.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное!
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее!
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Работа работой, а пицца по расписанию.
12: Да-да. Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
13: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
14: tmfdefismarket.ru.
15: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
18: Выбирайте лучшее. Выбирайте Керхер.

0: день рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: Хочу на пикник.
3: А куда поедем?
2: В Додо пиццу.
4: Додо.
5: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
6: Че там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
7: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
8: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
4: Додо.
9: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей, а тайга в подарок.
3: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке.
2: Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
0: Радио «Юнитон». Новости.
5: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон досрочно отстранен от занимаемой должности. Это произошло на основании судебного решения о дисквалификации, исключающей возможность исполнения обязанностей по трудовому договору. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте отделения. Исполняющим обязанности председателя СУРАН до выборов нового руководителя стал академик Дмитрий Маркович. Новосибирские власти планируют увеличить пропускную способность одного из самых проблемных участков улицы Большевистской. Это район поворота на НГПУ, где движение регулярно замедляется из-за сужения дороги. По словам вице-мэра Иосифа Кадалаева, проект планируют получить уже в этом году. Если его реализуют, то на участке появится по дополнительной полосе в каждом направлении. Условия программы «Семейная ипотека» в России сохранятся без изменений до 1 октября. Ранее сообщалось, что новые правила вступят в силу с июля. Предполагалось сократить до 15 лет срок действия льготной ставки и урезать субсидирование для банков. По действующим условиям семейная ипотека выдается под 6% годовых и на срок до 30 лет в зависимости от кредитной организации, напоминает «Деловой квартал». Чаевые в кафе и ресторанах оставляют 70% россиян. Это показал опрос, проведенный платежным сервисом «Апельсин». Главным фактором, побуждающим вознаградить сотрудников, оказалось качество обслуживания. Треть респондентов сослалась на хорошее настроение, а каждый четвертый – на размер итогового счета. Также 73% признались, что оставляют больше чаевых летом, а 13% – зимой. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха 25-27 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
4: «Маки» – свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. «Маки» – апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
5: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Слышал что-нибудь про «Додо»?
7: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
8: «Додо».
9: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
10: Быстроном снижает цены.
11: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года рис «Агромастер» круглозерный 800 грамм по 69,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
10: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
13: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в «Додо».
8: «Додо».
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Жиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
4: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
5: «Додо».
6: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
7: Маршрут построен.
6: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
8: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
9: Муниципальная образовательная школа проводит

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ОГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской 14/1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Набор цветных карандашей 12 штук 24 цвета 94,90. Тетрадь 48 листов клетка 22,90. Тетрадь 80 листов клетка 59,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
2: Можно и без повода. Букет СИП.
3: «Додо пицца». Просто потому, что хочется. «Додо».
4: Айрон. Город расправляет крылья. Квартал на площади Маркса, который навсегда изменит левый берег. 8 зданий, где жизнь, работа и развлечения собраны в одном месте. Апартаменты с ремонтом и управлением от 6 миллионов 740 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
5: ОСС «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте наш.рф. Строящийся нежилой объект – гостиница.
6: Какие планы на лето?
7: Грандиозные. Проведу его с «Додо».
8: «Додо».
9: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
10: Привет! Как настроение?
11: Безумное!
10: Как аппетит?
11: Еще безумнее!
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
12: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет Ветнара. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
13: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
15: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
16: Учеба на паузе. А ты все еще пассажир?
17: Лето.
16: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
17: Автошкола «За рулем».
16: Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «За рулем54.ру».
18: Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
3: В центре стоматологии Белой аптеки.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
7: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Еще 33 светофора и 136 транспортных детекторов подключили в Новосибирске к интеллектуальной транспортной системе. Таким образом, планы по ее развитию на текущий год выполнены, заявил мэр Максим Кудрявцев. Устройства автоматически собирают данные о загруженности дорог и перекрестков, что позволяет оперативно корректировать режимы работы светофоров. Интеллектуальная сеть работает в городе с 2023 года. На сегодня она объединяет 189 светофоров и 761 детектор. Большинство новосибирцев проверяет работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. Не изучают информацию о компании только 14% горожан, выяснил сервис Superjob. Оказалось также, что мужчины подходят к процессу трудоустройства более тщательно, а респонденты среднего возраста проверяют работодателя чаще, чем молодежь и старшее поколение. Кита и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, цена на киту в первом полугодии снизилась до 450 рублей за килограмм, а на нерку – до 750 рублей. Падение составило 10,5% соответственно. Сербия стала 69-й страной, присоединившейся к американской лунной программе «Артемида». Как сообщили в Госдепартаменте США, необходимые документы в Вашингтоне подписал глава сербского министерства иностранных дел Марко Джурич. Миссия «Артемида» — это масштабная космическая программа по возвращению человека на Луну и созданию там постоянной инфраструктуры для подготовки к полетам на Марс. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременный дождь, гроза, ветер западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 25 градусов выше нуля. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здорово и в ресторане. Букетси.
4: Работа работой, а пицца по расписанию.
5: Да-да.
6: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ.
7: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
8: tmfdefismarket.ru.
9: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
10: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
11: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
5: «Додо».
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
14: В центре стоматологии «Белой аптеки».
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
18: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
17: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
19: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
20: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
21: Хочу на пикник.
22: А куда поедем?
21: В Додо пиццу.
5: Додо.
23: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
24: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
25: Ты опять за спину держишься?
26: Да, отпустит, как всегда.
25: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
27: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
28: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
29: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем около плюс 25.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Так хочется на природу, туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
1: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
0: Поехали!
1: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf. Оазис, Новосибирск, ОКМ 121-540-01-1760.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
2: «Додо».
3: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 8338. 8 913 986 8338.
4: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
5: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
4: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
6: Слышал что-нибудь про Додо?
7: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
2: Додо.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
8: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
2: «Додо».
11: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
13: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке.
3: Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.
1: Радио «Юнитон». Новости.
6: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В новосибирских магазинах стартовал сезон продаж школьной формы. Коллекции к 1 сентября выставили крупные торговые центры, специализированные детские магазины и небольшие точки эконом-сегмента. Среди родителей, опрошенных порталом Info-Pro54, 59 человек оценили подорожание по сравнению с прошлым годом примерно в 15%, 2 человека в 20-25%, остальные школьную форму пока не покупали. Новосибирский метрополитен продолжает удерживать третье место в России по загруженности. Больше пассажиров обслуживают только московское и петербургское предприятия. За прошлый год через турникеты новосибирской подземки прошли более 81 миллиона 600 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента из Екатеринбурга с показателем 48 миллионов поездок. С 1 сентября в школах России введут начальную военную подготовку. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Уточняется, что предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два отдельных обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Преподавать их будут учащимся 8 и 9 классов. Ученые из Санкт-Петербурга создали первый в мире бытовой аккумулятор с беспроводной зарядкой. Внешняя разработка выглядит как обычная пальчиковая батарейка с напряжением 1,5 вольта. На таких элементах до сих пор работает множество устройств, от пультов до будильников, но заряжают их в специальных приборах. Новый аккумулятор для этого достаточно положить на любую беспроводную станцию для смартфона. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 25 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 000 км пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Выбираете лучшее? Вы

0: Денег 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир? Лето! Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «зарулем54.ру».
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
6: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
5: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
7: Видеть больше огней города. Солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше – значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
8: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Чтоб топливо не ело, чтоб мотор как часы.
13: Чтоб не ехало, а летело.
14: Чтоб залил и забыл.
15: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
16: Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf.
17: ОСЗ «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Строящийся нежилой объект, гостиница.
18: Мам, а я принцесса?
19: Конечно.
18: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
19: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
18: Точно! В автокресле я как принцесса на троне!
20: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
21: Можно и до свадьбы. Букетси.
22: Сейчас бы выпить прохладный ягодный морс и съесть кусочек пирога. А в гастрономе уже ягодное настроение. Натуральные напитки из ягод, соки, лимонады, морсы собственного производства. Для сладкоежек выпечка, торты, варенье и джемы. Свежие ягоды и спелые арбузы. Пусть каждый ваш день станет ягодно-ярким вместе с гастроном.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем около плюс 25.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Рынки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
3: Так, купальники, крем. А если дождь?
4: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски «Сочный гриль» «Папа может» за килограмм 329,90. Уголь древесный 20 литров 159,90. Кофе растворимый «Черная карта эксклюзив Бразилия» 190 граммов 469,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды.
9: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Шеф, нам снова повышают аренду.
11: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
12: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
13: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
14: В центре стоматологии Белой аптеки.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
18: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
19: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
20: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
21: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон досрочно отстранен от занимаемой должности. Это произошло на основании судебного решения о дисквалификации, исключающей возможность исполнения обязанностей по трудовому договору. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте отделения. Исполняющим обязанности председателя СОРАН до выборов нового руководителя стал академик Дмитрий Маркович. Злоумышленники создали сеть поддельных сайтов, которые предлагают проверить штрафы, долги или получить персональный гороскоп, сообщает Банки.ру. Пользователям предлагают разовую услугу или месячную подписку за небольшую сумму. После ввода данных банковской карты с нее могут начать регулярно списывать средства. Специалисты рекомендуют проверять штрафы и задолженности только через официальные государственные порталы. В России начали распродавать автозаправки. За последний месяц в интернете появилось более полутора сотен соответствующих предложений. Цены на некоторые станции доходят до 150 миллионов рублей. В Уфе реализуют целую сеть из 13 АЗС, пишут «Известия». Причиной назван кризис на топливном рынке. Финальный матч чемпионата мира по футболу может быть перенесен из-за лесных пожаров в Канаде. Как пишет издание «Газета», дым достиг северных штатов США. Если качество воздуха станет опасным для здоровья, не исключено, что ФИФА внесет изменения в расписание. Ранее сообщалось, что финал со сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Истратерфорде. Начало в 22 часа по московскому времени. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 25 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: радио нашего города. Юнитон.
1: Two ships in the night.

0: Ищите идеальные условия по ипотеке 24 и 25 июля. Для вас клиентские дни застройщика группы компаний «Союз». И квартиру подберем, и до 500 тысяч рублей сэкономить поможем. Ждем вас в офисе на Александра Чистякова, 18. Застройщик ООО «СЗ «Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Подарил и порядок. Букет СИП.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
4: Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
6: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни.
7: 310 12 28.
8: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
9: В центре стоматологии Белой аптеки.
10: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды.
14: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
16: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-40-20.
18: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
19: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
21: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
22: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
23: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗ-СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем около плюс 25.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Крутые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ОСЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
2: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
3: tmf-market.ru.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
6: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир? Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
4: Ты опять за спину держишься?
5: Да, отпустит, как всегда.
4: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
6: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-1515.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
10: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: В Новосибирске 17:00.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей, а тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: В начале часа по традиции новости в нашей студии появился Павел Николаев. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Сегодняшний ливень в Новосибирске оставил без света сотни домов. Это случилось из-за попадания воды в трансформаторные подстанции и падения деревьев на линии электропередачи. Вновь оказались затопленными городские улицы. В парке «Березовая роща» шквалистый ветер с корнем вырвал несколько деревьев, одно из которых угодило на аттракцион. Не повезло и некоторым автомобилям по всему городу. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, передает СИБФМ. Новосибирская область вошла в тройку регионов с худшим качеством питьевой воды. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Роспотребнадзор. По результатам прошлого года доля проб, не соответствующих нормативам, оказалась выше среднероссийского уровня почти на 3%. Печальная ситуация только в Астраханской и Свердловской областях. Чаевые в кафе и ресторанах оставляют 70% россиян. Это показал опрос, проведенный платежным сервисом «Апельсин». Главным фактором, побуждающим вознаградить сотрудников, оказалось качество обслуживания. Треть респондентов сослались на хорошее настроение, а каждый четвертый – на размер итогового счета. Также 73% признались, что оставляют больше чаевых летом, а 13% – зимой. Новый ГОСТ на искусственный хоккейный лед начнет действовать в России с 1 сентября. Замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков считает, что он позволит сделать спортивные арены более безопасными. Стандарт содержит требования к температуре, толщине и скользящим свойствам искусственного льда хоккейных площадок. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременный дождь и гроза, ветер западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 25 градусов выше 0. И пока это все новости, встречайте шоу «Атмосфера», следующий выпуск через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: представляет вечернее шоу «Атмосфера».
1: Добрый-добрый вечер, друзья. Море, привет. Город, привет.
2: Здравствуйте. Море наших улыбок вам летят. Наконец-то мы вместе с Арсением в шоу «Атмосфера». Здравствуйте.
1: Да, неужели у всех закончились отпуски всякие разные?
2: Они у нас не закончились.
1: Нет,
2: они
1: еще.
2: У нас еще будут.
1: Еще будет, да. Но, тем не менее, мы вместе, мы рядом, и вы тоже присоединяетесь. Шоу «Атмосфера» до 8 вечера вместе с вами. Макс уже работает. 8-983-510-107. Я доплыл до студии, а ты...
2: Я дошла.
1: Ты дошла?
2: Потому что я из центра города. Все в порядке.
1: Говорят, неплохо затопило сегодня наш город. Друзья, поделитесь, в каком районе вы, как у вас там обстановка. Ну, во-первых, дорожная в плане воды, затопило ли, какой дождик у вас сильный был или нет. Давайте определимся, в каком районе что и как.
2: Да, застал ли вас дождь? И говорят, кстати, если проливной дождь на вашу голову налился, а у вас не было зонтика с собой, это к деньгам. Сколько разбогатевших сейчас нам напишут, будем считать.
1: Море, действительно, привет. Море улыбок ждем в течение этого шоу. Полетели!
2: Полетели, поехали.
0: Даша Макарова, Арсений Романов.

0: ты что? Не может быть. Сплетни, горячие, сочные, звездные. Кто, где, когда? А главное, зачем?
1: Ну что, кто, где, когда, главное, зачем сегодня устроил заплыв. В начале шоу «Атмосфера» выясняем при помощи ваших сообщений.
2: А здесь Николай написал «Погреб затопило», а район города не написал.
1: Да, где это вы? По погребу он до сих пор. У тебя есть погреб?
2: У меня вообще квартира.
1: А, да?
2: В квартирах нет погреба.
1: А у родителей?
2: Ну ладно, это мы так первый этаж, конечно, называем.
1: Подвал вообще-то явно не погреб. У меня даже где-то он есть, кстати, погреб, но мне кажется, его уже забросили, мы давно давно никто даже не скрыл его.
2: А, ты имеешь в виду
1: прям
2: этот
1: тот самый погреб,
2: за который ты платишь
1: картошка,
2: аренду, да?
1: Хранится и банки всякие.
2: Есть такой у тебя?
1: Ну, у меня нет, но я знаю, что я еду домой, наблюдаю эту картину, что много погребов, машины стоят.
2: Хотел бы себе, а то мы коллегами снимемся, подарим тебе погреб, может быть.
1: Потом вас еще кормить банками, картошкой.
2: Вот такие хотелки взрослого человека. Так, еще что нам прислали?
1: В академии прошел дождь, Алина написала. Еще сильно затопил Никитина, Виктор написал. Ну,
2: мне кажется, это по всему городу был дождь, он как-то так стеной прошел через все районы.
1: А вот Аня написала, что мне хорошо, дождь прошел, сразу стало свежо. Вот это тоже хорошо. Плюс, свежо тебе?
2: Свежо? Слушай, ну мне показалось, что на тропике мы начали быть похожими.
1: Испарение пошло. Ладно, что мы все о погоде-то, она прекрасна в любом своем проявлении. Давайте сейчас перейдем к новостям звездным.
2: Звездные новости гласят, названы артисты, по треке которых тренируются россияне. То есть сегодня шоу у нас музыкальное, мы будем говорить о музыке, но еще сегодня немного такое спортивное.
1: Ну, это
2: на нас-то, конечно,
1: меня
2: не похоже.
1: Да. Ты еще как-то, может быть, а я нет.
2: В общем, сегодня поговорим о музыке. Кстати, музыку в жанре рок обычно слушают, когда занимаются спортом, ну, в основном силовыми какими-то интенсивными интервальными тренировками, ну, типа штанга.
1: То есть в ушах так, это все, крик такой идет.
2: Ну, прям уж
1: рокерский. Хорошо, что еще?
2: Музыка сопровождает людей на беговых тренировках, танцах и пилатесе, а Independent, инди-респонденты слушают на сайклинге и йоге.
1: Вообще, это все мимо меня, не знаю, ни то, ни другое, что это такое.
2: В основном зарубежных артистов слушают, но и русские тоже есть. Давай вот расскажем,
1: да,
2: какие...
1: Бежишь по дорожке, матушка, земля, белая березонька.
2: Ну вот, кстати, на йоге бы я слушала такую песню.
1: На йоге, мне кажется, поспокойнее что-то еще надо.
2: Или на сайклинге. Итак, Imagine Dragons в рядах музыкальных исполнителей, которые...
1: Топ-5, так скажем,
2: да? Да, слушай. Группа Killers, Shakira, Леди Гага и Майкл Джексон. Вот это зарубежки.
1: Ну, Майкл Джексон, да, Леди Гага, может быть.
2: Ну, у нее такие есть треки.
1: А что из наших? Кто
2: из
1: русскоязычных?
2: А из наших Зиверт.
1: Кстати, да.
2: Она такая энергичная. Но Женя Трофимов.
1: Тянутся поезда?
2: Мне кажется, засыпать только под такую песню. Йога, опять-таки. Анна Асти.
1: А, ну ты такая тоже, опять же, на дорожке. Царица, да?
2: Да, или девушка поссорилась со своим парнем, обиделась на него, и вот высокоинтенсивную тренировку под Асти делает.
1: Нормально.
2: Но не в тренажерном зале. Так, Макан здесь же исполнитель и группа Кино. Представляешь,
1: серьезно?
2: Под группу Кино
1: под
2: тренируется.
1: Кино?
2: Перемен.
1: А как вы вот это вычисляли, мне интересно,
2: ну,
1: просто?
2: Специальный сервис провел опрос, скорее всего. Вот это выяснили. А мы сегодня хотим поговорить не столько про музыку, сколько про тренировки. Вы вообще тренируетесь? Вы в зал ходите спортивный? Или вы как мы?
1: Опиши уже, как мы.
2: И так спортивный, и так красивый.
1: Да, мы спортивным шагом приходим в студию радио Юнитон. Мы спортивным шагом уходим из нее. Я спортивно иду до кровати.
2: Я, кстати, учусь играть в шахматы, а это спорт.
1: Я спортивно поедаю, иду из холодильника.
2: Я спортивно лежу на диване.
1: В общем, считай, я спортсмен.
2: Заходите в наши соцсети и голосуйте, посещаете ли вы спортзал. Узнаем, сколько вас и нас таких.
1: Ну и, кстати, про музыку мне тоже интересно. Под какую музыку чаще всего проходят ваши тренировки?
2: Да, если тренируетесь, то под какую?
1: Если группа Кино, то напишите, что за трек.
2: А трек, кстати, в группу ВКонтакте, прям к публикации, можно в комментариях прикреплять.
1: В общем, ждем вас в наших соцсетях. Пишите, ну, можете и позвонить.
0: А ты что? Не может быть. Сплетни на радио Юнитон. А вот если бы это были вы, что бы вы сделали?

0: Реклама. Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
2: Быстроном снижает цены.
3: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года говядина тушеная Орск. ГОСТ 338 грамм по 167,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты билет докупателя. Подробности в магазинах.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
5: «Витон». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
6: У собаки шерсти нет? Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
7: Ребенок сказал: вкуснотища!
8: Спасибо за отзыв. Мы в Додо используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
9: Додо.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Так хочется на природу, туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
12: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
11: Поехали!
12: Бронируйте 383-25-50. Оазис.нск.рф.
13: Оазис. Новосибирск. Украина 121-540-001-1760.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО-фильтр. Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО-фильтр. Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
4: Ищите идеальные условия по ипотеке 24 и 25 июля для вас. Клиентские дни застройщика группы компаний «Союз». И квартиру подберем, и до 500 тысяч рублей сэкономить поможем. Ждем вас в офисе на Александра Чистякова, 18. Застройщик ООО «СЗ «Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
5: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
10: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
12: Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: стоишь в пробке, не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: И вот мы с Арсением сейчас хвастаемся друг другу, кто сколько литров бензина заправил, где заправил.
2: Сколько у кого? Слушайте, ну в Тогучине бензин есть. Хочу вам сказать, сегодня там простоял буквально минут 20 и полный бак.
1: Арсений, а вот на этих заправках бело-голубые, на них всегда есть бензин, просто очереди огромные.
2: Согласен, ну а на остальные я просто еще не такой богатый.
1: Давайте посмотрим, где пробки. А я, кстати, сейчас знаю, почему пробки в городе, потому что люди наверняка здесь стоят в очереди уже.
2: Ну, в том числе, кстати, удивительное дело, что пробки вернулись в город Новосибирск, хотя, казалось бы, из дождя, но еще, кстати, много пробок за пределы города, а это потому что пятница. Пятница на дворе, ребятки поехали за пределы города.
1: Ребятки поехали, мы тоже поедем, ведь, ребятки, Мачищинское шоссе, пересечение с улицей Жуковского, столпотворение, скопление автомобилей.
2: Там много людей как будто бы.
1: Да, и также с улицы Аэропорта Мачищинская сложно проехать.
2: Ну, традиционные пробки сейчас на Объединение, Георгия Каланды, там до Окружной, да, все стоит соответственно. Но и Богдана Хмельницкого сейчас в обе стороны, и до Танковой, и в обратную сторону. Причем пробка продолжится до Тайгинска, я так понимаю, ну и так далее, за пределы города плотное движение.
1: На перекрестках улицы Писемского, Богдана Хмельницкого и Александра Невского тоже в обе стороны есть затор. Давай посмотрим Дзержинский район. На проспекте Дзержинского, пересечение с улицы Волочаевской, также скопление автомобилей.
2: И ДТП.
1: И ДТП практически у перекрестка.
2: Неприятненько там, друзья, плотное движение. Давайте смотреть, что у нас по ипподромке. Движется народ?
1: Движется народ, но немного стоит, да? От площади Будагова до улицы Военная, там сейчас затор.
2: Центр тоже сейчас загружен. Кто движется по площади Ленина, там что-то... Что там?
1: Просто пошел дождь.
2: Тоже вариант. Давайте смотреть, что у нас на Владимировской. Там есть упоминание о ДТП. И подъехать к мосту Дмитровскому сложно. Причем пробка такая не на протяжении всего моста, можно сказать, да? А заканчивается...
1: Такая пунктиром, знаешь?
2: Да, местами как-то. Как будто там вот эти вот ямы и лужи. Все притормаживают.
1: Так точно. Также смотрим на Фабричные до площади Будагова. Придется постоять. От площади Будагова уже на Большевистской до Днепрогрессовской.
2: Кстати, да, плотненькое движение сейчас тоже за пределы города.
1: А у Инструментального завода вообще на Большевистской ДТП в правом ряду.
2: Тоже неприятно. Зато Багринский мост сейчас свободен в обе стороны. И там на левом берегу тоже с него спуститься вполне доступно можно. Немножко придется постоять в районе Меги. Улица Мира там до Советского шоссе стоит.
1: Улица Немировича Данченко и на Ватутина на пересечении будет скопление автомобилей. Ну а далее, кстати, на улице Ватутина до улицы Широкой и до станционной. Кстати, я хотела тебе рассказать, что в понедельник через Дмитровский мост хотела поехать.
2: Так.
1: Я три раза на него пыталась заехать. Никому не говорила.
2: С какой стороны?
1: Ну, вот с нашей стороны.
2: Да?
1: Вот отсюда.
2: Не получилось?
1: Не получилось.
2: Что, указатели не туда?
1: А там что-то открыли какую-то новую дорогу.

0: что ли?
1: Да еще дополнительно.
0: Да, на центральный мост.
1: Давненько я не был в том направлении, подсказать тебе не могу. Но вот станционная сейчас загружена, друзья, причем в обе стороны, как до моста, так и от моста.
0: На улице Станиславского до улицы Широкой тоже есть затор скопления автомобилей на станционной, второй станционной Невельского порта Артурской.
1: Давайте смотреть еще мосты. Октябрьский мост свободен в обе стороны. Немножко сложно спуститься на левом берегу на Немировича. Кстати, про Немировича еще давай посмотрим. До Сибирько-Гвардейцев сейчас сложно проехать. Там упоминание от ДТП, поэтому на перекрестке сложно.
0: Ну и вообще на Сибирько-Гвардейцев здесь вот от площади Мира, да? Сибирько-Гвардейцев придется постоять выше к Немировичу.
1: Тёщин язык, смотри, что по улице Троллейной делается. Все бордовым цветом, причем на выезд, что называется, из города в сторону Ордынского шоссе, в сторону Хилокского кольца и по Петухово тоже сейчас сложно.
0: Ну, а далее, конечно, все свобода, как будто уже все.
1: Ну, проехали, не все, мы еще не были в Академгородке, заглянем в ту сторону, поедем в Матвеевка, там традиционная пробка на перекрестке.
0: Плотное движение.
1: Да, может так сказать. Говори.
0: Я хочу сказать, что все за беляшками останавливаются.
1: Все ясно. Нашла оправдание.
0: Я вообще съела, кстати.
1: Поехали. Ну, подожди, еще про Нежильцовку скажем. ДТП сейчас на перекрестке с улицы Лесосечной, Нежильцовки. Но пробки там, кстати, в данную минуту нет. Зато есть пробка, кто движется по Берскому шоссе. Уже начинается она от проспекта Строителей.
0: От Российской
1: от поворота. Может быть.
0: Так.
1: И движется она до поворота на Морской проспект. Там есть упоминание о ДТП, поэтому очень плотное движение. Зато кольцо Шлюз сегодня свободно. Ну а дамбу проехали, там на Приморской ДТП, поэтому тоже придется постоять.
0: Ну и все, стойте, слушайте радио Юнитон. Всем беспробочного движения, удачи в пути.
2: Рулевые на радио Юнитон.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Дождь здесь, в районе студии радио Юнитон, я бы даже сказала, ливень.
2: Мы даже сейчас на момент с Дашей прислушались, кто что там льет, как будто как из ведра. Это дождь такой у нас.
1: Из ведра, так и называется.
2: Ведра.
1: А я как раз, кстати, сегодня не взяла с собой зонт.
2: Ведро?
1: Да, это такая примета. Значит,
2: встретите
1: дождь
2: Дашу
1: будет
2: с ведром.
1: Везде. С полным получается.
2: Ну что, друзья, прежде чем поговорим о погоде, напомним, о чем сегодня говорим в шоу «Атмосфера». Говорим о походах в спортзал.
1: Да, тренируетесь ли вы, занимаетесь ли йогой, поднимаете ли там тяжести, какие-то тренировки, постоянно ходите или раз от раза каким-то спортом, может быть, занимаетесь или нет, заходите, голосуйте, пишите вообще, чем занимаетесь.
2: И под какую музыку вы занимаетесь вот на этих самых тренировках? Без музыки, соответственно, ну, что-то не то, да?
1: У меня, кстати,
2: ритм не идет, что-то.
1: Есть сообщения, но они не про музыку, а вот чисто конкретно.
2: Давай,
1: про спортзал.
2: Что-то,
1: Ирина,
2: пожалуйста,
1: написала, у меня несколько раз были клубные карты, но так и не смогла заставить себя регулярно посещать. Деньги на ветер, больше не покупаю. Мне, кстати, тоже 3 года назад подарили за 15 000 рублей.
2: Так.
1: Абонемент в спортзал на полгода. Я сходила один раз.
2: Не понравилось?
1: Ну, как-то не мое.
2: Тренер просто не такой красивый оказался, о котором ты мечтал.
1: Там, оказывается,
2: раскусил,
1: приходишь,
2: Даша,
1: надо что-то делать.
2: Да?
1: Да?
2: А ты думала, там просто селфится?
1: Там, кстати, зеркала тоже были не очень хорошие.
2: Не протерли просто. Ну ладно, в общем, Даше не дарите по 15 тысяч вот эти вот
1: деньги на ветер, как Ирина написала, да.
2: Ну а пока, друзья, вы пишете, давайте посмотрим, что с погодой завтра, в субботу, 18 июля. И по данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Это сегодняшний или это завтрашний будет дождь?
1: Ну, получается, завтрашний. Погода на завтра.
2: То есть сегодня уйдет.
1: Долговременный, а завтра кратковременный.
2: Да. Ветер западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем около 25 градусов тепла.
1: Ну, хорошо, берем. Распишись там.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом. И посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Ну что это за шоу «Атмосфера без подарков»? Что это такое?
5: И без автомобилей. Да, тема автомобилей нет-нет, да и проскользнет.
4: Любимая всеми игра «Автомания» вновь в эфире радио «Юнитон» в рамках нашего прекрасного шоу. Давайте посмотрим вновь в наши соцсети, заглянем.
5: Там, да, совсем скоро появится фрагмент фотографии с какой-то частью авто. Буса.
4: Автобуса сегодня?
5: У нас
4: автобус какой-то
5: еще
4: не было? Слушай, вот у тебя задание.
5: Отгадай.
4: Что?
5: По части, да, фотографии номер автобуса.
4: Ну, зачем номер? Нет, просто автобус. Я многие автобусы помню.
5: Я иногда даже просто по цвету могу определить номер автобуса, по какому маршруту идет.
4: Ну, это раньше так было. Мы тоже с папой так смотрели. Ага, с красной полоской это наш, без красной это не наш.
5: Ну, у нас про автомобили. Ваша задача в соцсети зайти прямо сейчас и ждать, и ждать.
4: Да, появится фотозадание. Вам нужно определить марку автомобиля, которая изображена на фотографии, отправить к нам в МАКС по номеру 8-983-510-107. Окажетесь первым, получите...
5: Получите сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс».
4: Вот, пока все ищут бензин, а масло у вас уже будет. Это классно.
5: Ну, кстати, да, бензина нет зато.
4: Масло есть.
5: Заходите в наши соцсети, вот оно уже, задание появляется.
2: 8-983-510-107.

0: вновь собрались автомобильные эксперты в эфире радио Юнитон. Помимо нас, вы отгадываете автомобиль, который изображен, точнее, его деталь изображена сегодня на фотографии в наших соцсетях.
1: Да, прям-таки деталь.
0: Деталь?
1: Такая огромная часть автомобиля.
0: Не, ну красивенькая машинка, слушай. А еще какой закат?
1: А вот как вы определяете, я не понимаю.
0: Или это рассвет?
1: Для меня это Kia, например, очень сильно похоже.
0: Хорошо, не Жигули. Лада, да? Кто-то написал, что это Porsche.
1: Да, очень многие, кстати, написали, что это Porsche.
0: Но это не он, друзья, потому что правильный ответ сегодня – Jaguar. Jaguar! Красавчик!
1: Я ни разу, кстати, не видела Jaguar, абсолютно.
0: Да?
1: Да, если
0: надо
1: себя
0: поводить по городу Новосибирску в поисках Jaguar. Либо, друзья, подкатывайте сюда, к студии.
1: Подкатывайте, а я буду на фоне ваших автомобилей фотографироваться. Вот BMW, кстати, еще написали, Mercedes.
0: Ну, все это не то, друзья. Итак, Jaguar, сегодня правильный ответ. И давай посмотрим, кто справился с заданием быстрее всех.
1: Вот, кстати, получит, мы напомним, сертификат на 4 литра синтетического моторного масла Kicks от генерального партнера игры компании Prado, официального дистрибьютора моторного масла Kicks. Последние цифры номера телефона победителя оканчиваются на 5213.
0: Вот это да, вот это классно. Всем остальным, как всегда, повезет любви. Ну и в следующих играх у нас сегодня их много.
2: Автомания на радио Юнитон.
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.

0: На радио Юнитон в мире погоды.
1: Конечно, помним свой уикенд. Помнит Даша, как отдыхала в отпуске.
2: Да, я была все рассказывает на Алтае. Мне. А потому что все спрашивают, как там с заправками?
1: Значит, сейчас родственники на Алтае говорят, что нормально все с собой, просто много бензина везут. Поэтому все хватает этих очередях. Говорит, не стоим, зато наслаждаемся Алтаем.
2: Имейте в виду, да, самолет ведь летает до Горно-Алтайска. Подумайте об этом. А там, кстати, можно УАЗик взять.
1: Я увидел на днях автобус... Прям написано «Чимал». Ну, то есть это с Новосибирска, это откуда-то там...
2: Ой, долго, наверное, Чимал. Едет.
1: Думаю, ничего себе, прям Чимала можно доехать на автобусе, это же шикарно.
2: Вот до чего дошли технологии. Мы с тобой, кстати, дошли не до технологии, а до города Ейска. И прямо сейчас туда поедем, узнаем, какая там погода.
1: Да, город Ейск, что в уютном крае Краснодарска.
2: Да, портовый, кстати, город-курорт.
1: Да.
2: На берегу Таганрогского залива Азовского моря.
1: Не сразу Таганрог, сразу вспоминается одна передача.
2: Там погода невероятная. Плюс 25, плюс 28 днем.
1: Это невероятная. В Новосибирске это невероятность, знаешь, сколько
2: подожди,
1: было?
2: Подожди, это невероятность была, у нас сейчас пасмурно, да? А там, кстати, все сопряжено с солнцем постоянным.
1: Всю неделю жара, выходные, кстати, тоже у них прекрасные, жаркие, поэтому ну, будете в Ейске. Передавайте нам привет. Кстати, у нас тоже сейчас плюс 25, выходные немножко дождливые и тоже... Около 25 градусов тепла.
2: Да, да, периодически сегодня будет идти дождь.
0: В мире погоды.
3: Реклама. Есть места, где чувствуешь будущее. И такое место в Новосибирске есть. Айрон. Город расправляет крылья. Квартал, который навсегда изменит Левый берег. Апартаменты и офисы на площади Маркса от 4 миллионов 790 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf. ОСЗ Центр Левого берега. Проектная декларация на сайте наш.ром.рф. Строящийся нежилой объект. Гостиница.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное.
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее.
4: Тогда пора в безумно крутая шоу. Шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
6: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Эмаль акриловая универсальная «Шелтон» 520 мл 224,90. Газ универсальный всесезонный 220 граммов 64,90. Щипа для копчения яблони 3 литра 144,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
8: Остановись. Этот момент больше не повторится. Запоминай. Солнце. Арки. Город. Семья. Кварталы Немировича 2. Эстетичные квартиры на Левом берегу, где хочется фотографировать глазами каждое мгновение. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
9: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Так, купальники, крем. А если дождь?
11: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
12: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Я буду Дотстер с кофе.
6: А я Дотстер с колой. А, нет. Лучше Дотстер и молочный коктейль.
5: Одно комбо, а сколько вариаций. Дотстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской 14/1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
10: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
12: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
11: tmfdefismarket.ru.
13: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие дотстеры. Приходите в Додо Пиццу.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Сибирская столица, 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: С новостями к этому часу в студии радио «Юнитон» Павел Николаев. Павел, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Сквер влюбленных появится в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщили в мэрии. Преобразить собираются заброшенную территорию на улице Героев Революции. Там высадят живую изгородь, установят фонари, декоративные арки и лавочки в форме сердец. Проект должен связать новую зону отдыха с бульваром на улице Эйхи, чтобы получилось единое комфортное пространство. В России начали распродавать автозаправки. За последний месяц в интернете появилось более 150 таких предложений. Цены на некоторые станции доходят до 150 миллионов рублей. В Уфе реализуют целую сеть из 13 АЗС, пишут «Известия». Причиной назван кризис на топливном рынке. Ученые из Санкт-Петербурга создали первый в мире бытовой аккумулятор с беспроводной зарядкой. Внешне он выглядит как обычная пальчиковая батарейка с напряжением 1,5 вольта. На таких элементах до сих пор работает множество устройств, от пультов до будильников, но заряжают их в специальных приборах. Петербургскую разработку для этого достаточно положить на любую беспроводную станцию для смартфона. Финальный матч чемпионата мира по футболу может быть перенесен из-за лесных пожаров в Канаде. Как пишет издание «Газета», дым достиг северных штатов США. Если качество воздуха станет опасным для здоровья, не исключено, что ФИФА внесет изменения в расписание. Ранее сообщалось, что финал со сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Истратерфорде. Начало в 22 часа по московскому времени. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 25 градусов выше нуля. Это пока все новости. Далее продолжение шоу «Атмосфера» с Дашей Макаровой и Арсением Романовым. Через час вернусь.
1: Радио «Юнитон». Новости. На радио.

0: вас понял. Настраиваю приемник на 107 FM.
1: Атмосфера. Вы настроили свои приемники на 107 FM и правильно сделали. Здесь в пятницу вечером 17 июля шоу «Атмосфера».
2: Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, хорошие, здравствуйте, мокрые, потому что в Новосибирске сегодня время от времени дождь, где-то в разных районах наверняка вас он тоже застал.
1: И вы наверняка не взяли даже зонтик с собой.
2: Вот как я, да. Говорят, если промокнешь под дождем летом, значит, будешь богатым. Пойду, наверное.
1: Ты все еще в это веришь? Побегаю. После отпуска? Слушай, после того, как все потратила, хочешь разбогатеть?
2: У меня все сбылось в 2024 году. Что? Я попала под ужаснейший ливень и заработала огромное количество денег в этот же день.
1: А что, потом 2 года?
2: Просто я на работу ехала в этот момент. А это будет день зарплаты.
1: Это, между прочим, Даша Макарова.
2: А это вот Арсений Романов, румяный, сидит, как будто только что он вышел из отпуска, а не я.
1: Глаза твои просто увидел. Давайте.
2: Глаза б твои больше. Интонация, товарищи, да.
1: Давайте смотреть сообщение, друзья. Давайте напомним, о чем сегодня вообще мы в шоу «Атмосфера» говорим.
2: Мы говорим про спорт. Занимаетесь ли вы тренажерки, гантели, штанга?
1: Возможно, дома, кстати, у вас какой-то есть тренажер.
2: Кстати, да.
1: У тебя есть что-нибудь дома такое?
2: Уборка. Считается за тренажер.
1: Ну да, да, да. Тогда многие должны сказать, что огород самый лучший, и солярий, и фитнес, и прочее.
2: Вот, да, и главное, бесплатно. Есть сообщение, давай почитаем.
1: Давай.
2: Сергей написал: хожу 4 раза в неделю в тренажерный зал, затащил еще туда друзей. Ну вот, хорошо.
1: Правильно, скучно.
2: Звонит всем друзьям.
1: Незнакомые, извините, лица.
2: Стесняется.
1: А тут знакомые все сразу.
2: Артур написал как раз таки вот по поводу стесняется, так, видимо. Не хожу, не нравится, не соответствует моим целям. А что за цель у вас, Артур?
1: Ну, он ожидает, что вот пришел один раз, как ты вот один раз пришла, я думала, что все, я худенькая, я там спортивная.
2: А может быть, у него, как у тебя, цели? Он хочет прийти, чтобы там пирожные раздавали бесплатно.
1: Я обычно сам раздаю, знаете ли, пирожные.
2: У тебя дома нет турника, например? Я знаю, что у тебя сын подрастает.
1: Раньше был, нет, я его на улицу выгоняю. Там знаешь, сколько турников этих?
2: Зима на улице, да, скоро будет. Виктор пишет: у меня дома турник, гантели, планирую еще докупать, много чего мне за глаза.
1: Помню, гантели же дома есть, точно. 300 лет никто не прикасался к ним.
2: Они все в пыли, наверное.
1: Даже забыл, где они лежат.
2: Сколько мизинцев было ударено об эти гантели, наверняка.
1: Было дело, да. Давай смотреть еще, Макс, что у нас тут Василий Васильевич
2: Василий
1: написал.
2: Василий Васильевич написал.
1: Он даже видео отправил. Я не знаю, это он или кто-то, или он снимает, как у него проходят тренировки, там прям целый диджей.
2: Да, там какой-то спортзал, который, мне кажется, где-то в подвальном помещении.
1: Целый диджей там, смотри, не половина, как обычно.
2: Да, ни человека, ни души. Зато стоит диджей и, собственно, играет для тех, кто совсем скоро, видимо, заполнить.
1: А, кстати,
2: этот
1: это хорошая, можно сказать, должность даже, да? Нанять человека, который будет диджей в зале.
2: Ну, там должна такая музыка быть, чтобы вот я вижу этот спортзал, посмотри, здесь сколько тренажеров, там сколько штанг, блинов.
1: Нет.
2: Мы с тобой тоже любим блинчики, конечно.
1: Да, тебе с чем? С чем тебе сегодня?
2: Можно?
1: Ну, понятно. Один я на сгущенке живу, все ясно. Что еще? Санечка написала: здравствуйте, стараюсь 2-3 раза в неделю ходить на тренировки. Также дома есть гантели. Сейчас как раз еду с тренировки за детьми. Вот. Как мы застали вас. А мы знали, что это вы.
2: А что у вас за тренировка такая, расскажите, потому что есть абсолютно разные. Есть силовые, есть какое-то...
1: Ты-то хочешь, чтобы я подсказал? Я не подскажу, я не знаю.
2: Там люди выполняют за один раз несколько каких-то там движений. Они прыгают, что там отжимаются несколько раз, и пресс быстро качают, и потом несколько подходов.
1: Я со времен физкультуры вообще забыл, что такое.
2: А тебе, кстати, на физкультуре что больше нравилось?
1: Посидеть на лавочке, когда я забыл форму дома.
2: С девчонками.
1: В том числе.
2: А когда форму не забыл, в туфлях, но они чертят. Тебя не пускали все
1: равно. Я помню, один раз наша учительница заставила просто босиком, в носках.
2: Да, у нас тоже такие были.
1: Хошь, не хошь.
2: Серьезно? Ты просто любил на лавке сидеть?
1: Да не любил я.
2: Я обожала
1: по
2: канату подниматься. Челночный бег, кстати. Помнишь, это абсолютно...
1: С козлами как у тебя дела?
2: Абсолютно очень хорошо. Я любила, обожала. Там были 2 разных вида.
1: Вот так, Даша и козлы. Давайте смотреть, что...
2: Картина просто. Санечка написала: занимаясь тренером, результатами довольна. Ну, напишите, что было, что стало. Мы что фотографии предоставить.
1: Даша не хочет, а я хочу видеть ваши результаты.
2: Это я хочу слышать.
1: Покажите ваши
2: результаты.
1: Женская
2: солидарность. Так, Василий Васильевич пишет, что это я. А, я диджей, получается.
1: А что он написал, Василий Васильевич? Давай посмотрим.
2: Василий Васильевич нам написал: добрый вечер, стараюсь посещать тренировочный зал 3 раза в неделю. Это старается, посещает, наверное, 0 или 1.
1: Но иногда сам играю ребятам музыку в стиле техно. Хаос.
2: Ну, получается, вы посещаете тренажерку как спортсмен 3 раза в неделю, остальные дни недели вы приходите как диджей.
1: Да. Ну, а в воскресенье, как техничка, можно прийти и там пыль протереть.
2: В воскресенье выходной можно дом поваляться. Так, так, друзья, самое главное, что вами движет, что вы ходите на тренировок? Вы что, лежать не умеете на кровати?
1: Лето, лежим на морюшке там где-нибудь. А-а-а. Сейчас тоже тренировка. Кстати, интересно, вот сейчас залы пустуют все-таки?
2: Может, тебе не школа.
1: Но обычно же весь год мы готовимся, да, к лету, чтобы привести себя в порядок и типа того, формы какие-то сделать.
2: Ну, мне кажется, что в спортзал ходят пролонгированно всю жизнь, это уже такой стиль жизни, не для того, чтобы там что-то красивое было, просто для здоровья.
1: А кто-то сказочно богат, и как Филипп Киркоров, например, пошел в больничку, и вот тебе и
2: все подряд.
1: И кубики, и не кубики.
2: Я, кстати, слышала, в каком возрасте ты начинаешь заниматься физкультурой, ну, вот таким спортом типа фитнеса, на таком уровне ты замораживаешь свой организм, вот в этом возрасте остаешься на долгие годы.
1: Мы живем в Сибири. Знаешь, сколько мы замораживаем свой организм целый год? Подожди, скоро Новый год. Ладно, ждать не будем. Давайте идти дальше. Прямо по курсу у нас игра, которая называется «Урок музыки».
2: А это значит, нужно позвонить 209-05-07.
0: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Ну что, друзья, самое время сразиться в шоу «Атмосфера» в рамках «Урока музыки».
3: С фактом музыкальным.
2: Да. Есть у нас музыкальный факт, а вам нужно определить, правду мы говорим или ложь.
3: Или клади, как говорю я, или ложь, как говорит Арсений. Ну, давай сначала встретим нашего игрока.
2: Да, 209-0507. Кто на связи? Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, как зовут?
4: Ильнур.
3: Ильнур, а мы знаем, что у вас сегодня день рождения, и вам сегодня 38 попугаев.
4: Да. Очень рад, что я до вас дозвонился в этот замечательный праздник. Очень много уже поздравлений было, и сертификатов мне надарили сегодня мне.
3: День сертификатов. А у вас есть в окружении Катя знакомая?
4: Кстати, между прочим, она как раз и есть одна из моих этих старых подруг еще с того времени.
2: Вы уверены, что она говорит старых?
3: А я к чему? Пришла Катя, подарила сертификат. Так, ладно.
2: У меня есть, хочешь музыкальное поздравление?
3: Давай. Какое у тебя есть?
2: Ну, сейчас, подожди. Вот так.
5: С днем рождения!
2: А?
4: Ирина Аллегрова.
2: О.
3: Да, но
2: да, но, к сожалению, за это подарок мы вам не отдадим.
3: Да,
2: но,
3: только начало.
2: Но вот так.
5: И миллион ночей дней.
2: Все, хватит, Ирина Александровна, спасибо.
3: Так, ну а у нас есть задание для вас. Если сегодня правильно ответите, получите подарок.
2: Да, между прочим, два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Вот и Катю можно с собой взять.
3: Да. Если она, конечно, не обиделась на слово «старое».
2: Ильнур, вы готовы?
4: Готов, надеюсь, вопрос будет легкий.
2: Пожалуйста.
3: Итак, Поль Ван Авер.
2: Что, простите?
3: Ну, такое имя.
4: Кто?
3: Имя. Кто?
4: Я не понял.
3: Минуточку, ребят.
2: Внимание.
3: Поль Ван Авер. Это такое имя. Поль Ван Авер – настоящее имя исполнителя Бруно Марс.
2: Правда это
3: есть,
2: или
3: да,
2: ложь?
3: Да, Бруно Марс есть такой исполнитель, но это псевдоним, понятное дело. Поль Ван Авер. Говорят, что это его настоящее имя. Так это или нет?
4: Я не понял. Надо назвать имя Бруно Марса?
2: Вам нужно сказать, правда это или ложь, то, что сейчас сказала Даша.
4: Ну, там Бруно...
3: Бруно Марс, есть такой исполнитель. Говорят, что у него настоящее имя Поль Ван Авер. Так это или нет?
2: Вам нужно сказать да или нет?
4: Я такого не...
2: Давайте будем испытывать вашу удачу. Просто скажите да или нет. Вы чаще всего говорите да или нет?
4: А, то есть надо выбрать вариант ответа «да»?
2: Да,
3: да, либо
2: или
3: правда,
2: нет.
3: Либо вымысел. Что выбираете?
4: Ну, что-то вот моя интуиция подсказывает, что это обман.
2: Что это
3: Вы
2: вымысел?
3: Вы считаете, что это вымысел? То есть Поль Ван Авер – это не имя Бруно Марса?
4: Знаете, мне кажется, Поль Ван Авер – это похоже, знаете, на кого? По звучанию на Пола Ван Дайка. Ну, уже такой известный голландский диджей.
3: Так... Ну, у нас немного про другое. Видите, как мы ушли куда? В музыкальные дебри. Давайте еще раз, и ваш ответ. Либо правда, либо вымысел. Поль Ван Авер – это настоящее имя исполнителя Бруно Марс. Правда или вымысел?
4: Нет, это вымысел. Нет.
3: Это вымысел? И действительно, правильный ответ. На самом деле, Поль Ван Авер, так зовут бельгийского музыканта Стромай. А вот Бруно Марса зовут Питер Джин Эрнандес.
2: Вот так.
3: Запоминайте. Запомнили?
2: Я только джинов знаю. Все остальное никого не знаю.
3: И лампу. Ну а у нас, помимо вот этих всех имен, есть еще два билета.
2: В центр развлечения «Аполло» и «Квантум». Ильнур, мы вас поздравляем.
3: С днем рождения.
4: Ура. Спасибо. Ура. Привет, можно передать?
2: Давайте.
4: Передаю, хочу привет передать вам. Я смотрю сейчас вашу видеотрансляцию.
2: Ой, как все. Главное, что нам привет. Остальное... уже получили.
3: Приложится, да. Всему городу также привет, друзья. Мы продолжаем.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио «Юнитон».

0: в гости собрались, а повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
1: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
0: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные условия по ипотеке 24 и 25 июля. Для вас клиентские дни застройщика группы компаний «Союз». И квартиру подберем, и до 500 тысяч рублей сэкономить поможем. Ждем вас в офисе на Александра Чистякова, 18. Застройщик ООО «СЗ «Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
4: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный «Додстер», ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
5: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
6: «Фабрика 54 кухни» сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
8: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Витон. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда, Кольцово. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАТ. Не является лекарственным средством.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
12: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
11: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
14: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
15: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
16: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
17: Что нового в печи? В «Додо Пицце» паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
18: «Додо».
19: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 50.

0: Ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
1: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-1515.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Захарова и Арсений Романов в вечернем шоу «Атмосфера».
1: Друзья, еще раз большой привет всем. Это шоу «Атмосфера», Арсений и Даша. Вот это мы.
2: Мы вместе с вами до 8 вечера. Вы тоже общаетесь, вы тоже пишете различные сообщения.
1: Да, кстати, вы можете написать нам в МАКС 8-983-510-107. Вы можете в комментариях писать в наших соцсетях под публикацией, но вы делаете это почему-то анонимно.
2: Вы анонимно,
1: да, мне прислали сообщение. Почему Арсений странная рубашка?
2: А что странного? То, что в клеточку,
1: Арсений, да, отвечай на вопрос, почему у тебя странная рубашка.
2: Я не понял, где она, в каком месте странная, обыкновенная рубашка.
1: Может
2: уже.
1: Быть, сегодня день антиклеточных рубашек, а ты надел рубашку в клетку?
2: То есть я не приобщился к празднику.
1: Как бы, да, мы не знали, но вот все-таки...
2: Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем,
1: абсолютно не
2: такое.
1: Знаем, а мне нравится твоя рубашка.
2: Мне тоже нравится
1: я
2: моя рубашка.
1: Я вот шахматы начала недавно играть, вот там...
2: Уже растаял, да? Палец, не надо такой,
1: не надо так водить пальцем.
2: Но приятно, что вы следите за нами при помощи нашей чудесной онлайн-трансляции, которая проходит на сайте uniton.ru, либо в группе ВКонтакте.
1: Группа ВКонтакте, она прям-таки в середине. Вот только зашли, сразу наткнулись.
2: Опа, сразу мы тут такие сидим.
1: Это правда. Так, давай напомним, о чем мы сегодня говорим.
2: Мы
1: следуем, болтаем.
2: Спортсмены.
1: Ну как?
2: В кавычках. Да. Вы тоже наверняка занимаетесь спортом. Вот мы и спросили, на тренировке выходите ли, чем вы там занимаетесь, под какую музыку все это у вас проходит. Ваши сообщения продолжают лететь к нам в МАКС и в наши соцсети.
1: Давай, почитаем. Татьяна пишет, не хожу, я там от скуки умираю.
2: Потому что там нет того диджея, вот, который вы
1: играете. Кстати, да, вам нужно
2: подходящую музыку, да.
1: Бегаю, пишет Татьяна, практически ежедневно по 8-10 километров. На работу, видимо, и обратно. И делаю дома упражнения на растяжку для спины. Хоба, хоба, и спина болит.

0: Ну, это надо в огород выйти, на грядочки. Хоба-хоба, травку пощипали, и спина перестала болеть. Аня написала, что ее родственница ходила на тренировки. Я точно знаю, что она слушала Стаса Михайлова. Под Стасика нормально вообще играется.
1: А что там за тренировки такие под Стаса?
0: Все для тебя! Рассветы и туманы. Представляешь, как проходят тренировки?
1: Екатерина написала, не хожу, стесняюсь. Ну, видимо, тех людей, которые там под Стас Михайлова. Представь, это еще не в наушниках Стас Михайлов,
0: а это еще в колонку, но это мы не знаем.
1: Александр пишет, хожу в бассейн, пришел просто поплавать как-то и понеслось. Начинал с 2 дней тренировок в неделю, сейчас спокойно по 5 тренировок.
0: Кстати, бассейн тоже некий спорт.
1: Некий спорт. Говорят, что в бассейне очень вредно, потому что там что-то добавляют в воду.
0: А как ты с собой музыку возьмешь в бассейн?
1: Там играет уже какая-то общая... Подожди, ну если ты под водой, тебе ничего не слышно.
0: Под водой ничего не слышно.
1: Если играет музыка, которую вы не хотите и не любите слушать, вам нужно нырять и плыть под водой все время.
0: Нырять. Атмосфера.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 18 часов и 37 минут, Сибирск, столица, друзья. Вроде, пятница сегодня,
2: заснул,
1: что ты хочешь?
2: На секундочку буквально, а дикция так и не проснулась.
1: Да, бывает такое.
2: Сколько сейчас градусов?
1: 25, 25. Со знаком плюс. А что будет завтра, поведает нам наш специальный корреспондент из гидрометеоцентра Дарья Макарова.
2: Еще одна?
1: Я больше не вытерплю.
2: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки, в субботу, 18 июля, в нашем городе кратковременный дождь, но гроза. Ветер западный, 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 18 градусов, завтра днем около 25 градусов тепла.
1: Угу. Это все завтра, а сейчас прямо по курсу игра, которая называется «Вкусная логика». Ой, будет вкусно.
2: Да, звонить не нужно, просто приготовьте, слушать вопросы и ответ направлять в Макс.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Грейт Парк».
4: Хочешь, загадаю загадку?
5: Давай.
4: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
5: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
4: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
5: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

антидепрессант зовут. Мысли на песку курок, да как он мог, да как он мог. Ты ему в секреты враз, за минуты сотни фраз, а он с другой, как и с тобой, совсем

0: радио «Юнитон» начинается игра «Вкусная логика». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Что происходит за кадром шоу «Атмосфера»? Мы иногда вспоминаем Сосо Павлиашвили.
2: Да, только что о нем говорили, а совсем недавно спрашивали друг у друга.
1: Да, вы сумасшедшие, ребят.
2: Я просто пытаюсь не пошутить уже от Тим.
1: Мы
2: задаем вопросы друг другу.
1: Да.
2: Требуем ответы, и все эти вопросы про еду. Вот у тебя сегодня что на ужин?
1: У меня на ужин плов.
2: Вкусно.
1: А у тебя
2: вкусно
1: еще непонятно. Ну, а что на ужин мы тоже спросим чуть позже, но в игре «Вкусная логика» мы тоже что-то вкусное сегодня будем готовить вместе с вами.
2: Ваша задача — слушать внимательно рецепты, один ингредиент будет там лишним, то есть вообще в этот... В это блюдо этот ингредиент, ну, нельзя. Но Арсений сказал, я бы положил.
1: Я бы положил его. Ну, обсудим это позже. А пока за правильный ответ, который вы отправите в МАКС 8-983-510-107 и окажетесь первым, получите сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном».
2: Там можно купить все, и особенно этот ингредиент, который будет лишним.
1: И не только для этого, салата тоже можно все купить. Итак, ребятки, приготовьтесь. Сейчас будет вкусно. Кто не ел, прям-таки, держитесь.
2: Сегодня готовим салат с креветками и прованскими травами.
1: Все, мне уже нравится. Где креветки, это шикарно.
2: И прованские травы.
1: Трава,
2: и все,
1: ладно, да? А вот креветки — это да.
2: Берем салатные листья, креветки, помидоры черри, чеснок, пармезан, йогуртовый соус, специи под названием прованские травы. Но их не убрать, они в названии есть. Сухарики, кисло-сладкий соус, оливковое масло, соль. Запомнили.
1: Так, это...
2: Что лишнее? Ага. Значит, берем салатные листья, рвем их на тарелку. Черри разрезаем пополам, кладем.
1: Вот везет тому, кто смотрит сейчас трансляцию. Даша прям...
2: Да, колдует.
1: Колдует салат.
2: В течение нескольких минут обжариваешь, Арсений, креветки на оливковом масле с чесночком и прованскими травами. Раз-раз-раз. Вкусно. Запах, аромат пошел. Выкладываем салатные листья на тарелку, поливаем йогуртовым соусом, затем креветки, помидоры черри... кисло-сладким соусом, так брызгивай.
1: Ты не брызгай на меня, что ты брызгаешь.
2: И тертым пармезаном, пожалуйста.
1: Все. И пармезаном меня обсыпало уже. Ты посмотри, вкусно, что делает. Все.
2: Как сугробик сидит.
1: Пока я сбрасываю с себя пармезан.
2: В особенности в рот.
1: Да. Пожалуйста, отправляйте свои ответы в МАКС. 2 минуты до «Все про все». Да. Слушай, какой пармезан противный.
0: 8-983-510-107.

0: Ну что, пойдем?
1: Ну что, пойдем. Арсений из этого салата бы ничего не выкинул. Говорит, мне бы еще две порции сидит.
0: Но вы все-таки тоже определяли, вы отправили свои ответы в Макс. Давай посмотрим сначала неверные варианты. Кто-то написал йогурт. Причем много было кому-то йогурта в нашем сегодняшнем салате.
1: Да, я напомню, мы готовили салат с креветками, прованскими травами. Что там еще показалось лишним?
0: Показалось лишним соль. Зачем туда соль, подумал кто-то.
1: По вкусу.
0: Кисло-сладкий соус. Много вариантов прилетело, но нет. Кисло-сладкий соус играет тут роль.
1: А я думала, играет вот аромат, краски вкусовые.
0: Пармезан здесь у нас еще. Но все это нет, друзья. Правильный ответ – сухарики.
1: Или как вы написали, сухари.
0: Ну, я бы эти сухари добавил все-таки. Ну, не прям сухари, а сухарики.
1: Это было бы уже Цезарь с креветкой, мы уже подумали. Да, только йогуртовый соус и кисло-сладкий.
0: А Даша подумала про сухари, которые панировочные. Но все это, конечно, наши выдумки, друзья. Сухари лишние сегодня оказались в нашем салате. Давай посмотрим, кто справился с заданием быстрее всех.
1: Последние цифры номера телефона победителя 2911. Поздравляем!
0: Сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном» сегодня достается именно вам. Ура!
1: Ура!
2: Игра «Вкусная логика» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18.40 на 107FM. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года говядина тушеная «Орск» ГОСТ 338 грамм по 167,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Я буду Додстер с кофе.
4: А я Додстер с колой. А, нет. Лучше Додстер и молочный коктейль.
3: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Выбирайте лучшее. Выбирайте Керхи.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
2: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
3: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
4: tmfdefismarket.ru.
5: У кота не мокрый нос? Ветнара решит вопрос. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
5: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
5: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: Ваша кожа – это ваша история, но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
10: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
9: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
11: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
12: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
13: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
14: Лето жаркое, солнце яркое, настроение... Бодро, улыбки широкие. Вот оно какое легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон легкое утро. Потому что лето.
15: Потому что лето.
16: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
1: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей, а тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
3: Радио Юнитон. Новости.
4: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Сегодняшний ливень в Новосибирске оставил без света сотни домов. Это случилось из-за попадания воды в трансформаторные подстанции и падения деревьев на линии электропередачи. Вновь оказались затопленными городские улицы. В парке «Березовая роща» шквалистый ветер с корнем вырвал несколько деревьев, одно из которых угодило на аттракцион. Не повезло и некоторым автомобилям по всему городу. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, передает СИБФМ. Председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон досрочно отстранен от занимаемой должности. Это произошло на основании судебного решения о дисквалификации. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте отделения. Исполняющим обязанности председателя СОРАН до выборов нового руководителя стал академик Дмитрий Маркович. Еще 33 светофора и 136 транспортных детекторов подключили в Новосибирске к интеллектуальной транспортной системе. Таким образом, планы по ее развитию на текущий год выполнены, заявил мэр Максим Кудрявцев. Устройства автоматически собирают данные о загруженности дорог и перекрестков, что позволяет оперативно корректировать режимы работы светофоров. Интеллектуальная сеть работает в городе с 2023 года. На сегодня она объединяет 189 светофоров и 761 детектор. В новосибирских магазинах стартовал сезон продаж школьной формы. Коллекции к 1 сентября выставили крупные торговые центры, специализированные детские магазины и небольшие точки эконом-сегмента. Среди родителей, опрошенных порталом InfoPro 54, 59 человек оценили подорожание по сравнению с прошлым годом примерно в 15%, 2 человека в 20-25%. Остальные школьную форму пока не покупали. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются кратковременный дождь, гроза, ветер западный 2-7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 25 градусов выше нуля. На сегодня и на эту неделю новостей больше нет. Далее финальный час шоу «Атмосфера». Оставайтесь с нами. Всего доброго.
3: Радио «Юнитон». Новости.

0: джингле в заставке «В сердце весна» поют, а «В сердце лето», потому что уже солнечно, вот ливни прошли.
1: Да,
0: как
1: все.
0: Быстро меняется погода, у нас солнышко здесь в городе.
1: Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Какие песни хорошие. Не, на самом деле, классно, что лето продолжается. Мы, правда, перешагнули уже за экватор. Лето.
0: А ты знаешь,
1: 2026.
0: Мне как-то вот это жаркое лето лично мне уже поднадоело. Мне хочется какого-то прохладного,
1: пожалуйста,
0: августовского лета.
1: Пожалуйста, вот дождик сегодня тебе, не?
0: Ну, он не сделал прохлады, я вот все-таки как-то
1: сейчас
0: по осени скучаю.
1: Я знаю, почему Даша ждет побыстрее август.
0: У меня день рождения в августе.
1: Потому что 1 августа, все, там начнется что Новый дальше? Год жизни,
0: ну, да.
1: Твой.
0: Салют будем пускать, бутерброды есть с
1: шпротами, да.
0: Конечно.
1: Ой, ну все, слышали? Все слышали?
0: По традиции,
1: все слышали, она
0: да,
1: обещала.
0: Да.
1: Попробуй только не принести.
0: Давай напомним, о чем мы сегодня говорим.
1: Мы говорим сегодня о спорте и о спортзалах.
0: А посещаете ли вы спортзал, постоянно это делаете время от времени или вообще не ходите и никогда не ходили?
1: Какую музыку слушаете при этом для тренировок? Все, именно об этом говорим в шоу «Атмосфера». Смотрим ваши сообщения. Сейчас посмотрим, как проходит голосование в наших соцсетях. В группе ВКонтакте мы так спросили вас, посещаете ли вы спортзал. И здесь просто голосование разделилось сейчас на два лагеря.
0: 50 на 50.
1: Да, да, постоянно, либо не посещаю и не тренируюсь.
0: Да,
1: что
0: либо,
1: в телеграм-канале?
0: В телеграм-канале побеждает ответ «не посещаю». И не тренируюсь. Вот они,
1: наши
0: ребятки.
1: Наши антиспортсмены,
0: которые
1: получается.
0: Которые любят на ужин, возможно, куриные крылышки.
1: Хотя мы за здоровый образ жизни.
0: А что, это куриные крылышки иногда можно?
1: Можно. Каждую пятницу.
0: Каждую пятницу, да. Не каждый же день, всего лишь каждую пятницу.
1: Это всего лишь каждая пятница. Ну что, друзья, также ваше сообщение пролетает. Кстати, есть и поздравительные. Екатерина написала: поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения. Ну как мы можем не поздравить? С днем рождения, с Новым годом жизни. Растите худой, не будьте лапшой.
0: Поздрал, так поздрал, добавить нечего. Зато есть что добавить по теме. Наш Валерий написал:
1: пожалуйста.
0: Меня мотивировал бесплатный абонемент в качалку, который 2,5 года назад подарил брат моей жены. С тех пор уже не могу без железа, но уже плачу за это сам и сам мотивирую своих друзей, родственников и коллег своим видом.
1: Не, ну мы
0: Валерий,
1: в больницу ходили, врач тоже говорил, вам железо надо.
0: Да, кстати, говорили.
1: Попить.
0: А тут кто-то грызет, скорее всего, гранит железа.
1: Без железа мы никуда.
0: Абсолютно.
1: Машина железная. У тебя железная машина?
0: Ну я сейчас пешком.
1: Или нервы у тебя железные?
0: Сейчас ее дороже прокормить оказалось.
1: Но это да. Но, друзья, у нас для вас есть еще приятные сюрпризы и подарки. Игра, которая называется «Интересное кино прямо по курсу».
0: Вам нужно слушать внимательно наше киношное задание. Ответить правильно, забрать подарок. Это все в будущем.
2: Атмосфера. Атмосфера. Просто космос какой-то.

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Партнер проекта ИП Геккель А. Безумно крутая шаурма.
2: Ох, как, да, как сказал. Да.
3: А шаурмой фильм посмотреть, милое дело.
2: Шаурмой?
3: Да. Только надо, чтобы ее кто-нибудь привез по дороге.
2: Да, это дело такое, как вкусно все-таки.
3: А ты пока кино включай.
2: Ну, я пошел?
3: Да. Вот какое кино сегодня будет включать Арсений, вы как раз и узнаете.
2: Да, вам нужно лишь только услышать саундтрек и догадаться, откуда, из какого фильма тот самый саундтрек, прислать нам ответ в МАКС по номеру 8-983-510-107. Окажетесь первым, получите...
3: безумно крутую шаурму.
2: Да, все это только для вас.
3: Очень вкусную, между
2: прочим. Между прочим, да, иногда достаточно одного слова. Знаешь, какого? Безумно. Безумно.
3: А дальше уже крутая
2: шаурма. А если речь идет о вкусной шаурме, безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
3: Да, вот да, да, вот так. У нас есть подарок, у нас есть задание. Слушайте внимательно, ответы в МАКС. Поехали.

0: хорошо, что мы в наушниках. Мне такое чувство, что я сейчас в кинотеатре просто
1: да,
0: был.
1: Да, вот эту мелодию ни с чем нельзя спутать. Я точно знаю, даже если ты...
0: Давным-давно не смотрел
1: да,
0: этот фильм.
1: Да, ты вспомнишь, да. Что это именно оттуда.
0: Ну, многие наверняка уже вспоминают. Итак, ждем ваши ответы. Две минутки на все про все.
2: 8-983-510-107.

0: Ну что, друзья, самое время подводить итоги игры. Интересное кино в шоу «Атмосфера» на радио «Юнитон».
1: Итак, какие ответы прилетали на наше задание, где нужно было по саундтреку определить фильм?
0: Итак, кто-то определил, что «Крик». Сегодня мы загадали
1: тот
0: самый фильм.
1: Ну да, да, что-то такое...
0: «Оно».
1: Тревожное было.
0: «Оно». Угу. И, конечно, «Терминатор» несколько раз нам прислали.
1: Ну и, конечно, правильные ответы тоже были.
0: Правильные ответы были. Давайте напомним, кстати, фрагмент. Так, коротенечко. Ну что, вы еще не узнали? Это же она.
1: Матрица!
0: Матрица! Та самая!
1: Давай поздравлять победителя, который заберет сертификат на...
0: 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма».
1: Итак, победителем становится обладатель последних цифр номера
0: телефона.
1: Она мне говорила.
0: Пятница,
1: 3708.
0: 3708, вот это вы счастливчик, вот это
1: половинку
0: да,
1: просим.
0: Как вкусно вам будет, просто безумно.
1: Ну, поздравляем.
2: Интересное кино получается.
3: Партнер проекта ИП «Геккель АА». Безумно крутая.

0: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
1: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
0: Поехали!
1: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf. Оазис, Новосибирск, УКМ 121-540-01-17-60.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно. «Додо».
4: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. «Кикс» создан в Корее, работает в России.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
7: Что нового в печи? В «Додо Пицце» паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск –

0: Жиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Шеф, нам снова повышают аренду.
3: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
4: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
6: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
7: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
6: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
8: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
9: Маршрут построен.
8: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
10: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
11: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
12: В центре стоматологии «Белой аптеки».
13: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: «Атмосфера». Говорим о музыке и не только.
1: Музыкальное шоу «Атмосфера» на 107 FM продолжает свою работу. На дворе 17 июля, время летит.
2: Время летит, время лета, и дождь прошел, летний сегодня, и солнце прямо сейчас, по крайней мере, здесь, возле студии «Радио Юнитон», и мы два солнца.
1: Про меня?
2: Да,
1: я
2: тоже
1: тут,
2: здесь.
1: Конечно.
2: Мы решили посмотреть, что помимо вообще основного праздника, который длится 3 месяца, называется лето, да? Что сегодня можно отметить.
1: Сегодня, между прочим, день эмоджи.
2: Эмоджи.
1: Ты часто пользуешься?
2: Смайлики, да?
1: Да, смайлики.
2: Ну, конечно. Особенно, когда общаюсь с подружками, потому что с ними нельзя по-другому без эмоджи.
1: Да ты котами всех закидываешь, я наблюдаю иногда.
2: Это не эмоджи, это же картинки.
1: Но они заменили эмоджи, возможно.
2: Кстати, да, передают
1: наши эмоции. Сейчас картинками можно заменить, да, и показать настроение.
2: Сегодня день этнографа, что бы это ни значило. Ну и все.
1: Ну, так хорошо, а выходные что?
2: А, что в выходные? Ну вот, посмотри, пожалуйста.
1: Да. Я просто посмотрел список, понял, что мне праздновать нечего в выходные.
2: Ну, кстати, да, наших профессиональных праздников как будто бы
1: мимо как-то все прошло, да. Но, тем не менее, друзья, вы найдете поводы и праздники. Вот, например, Василиса написала, что завтра поедет на день рождения к своему лучшему другу Владимиру. Ну, мы заранее поздравлять-то не будем, конечно, но...
2: Мы вас, Василиса, поздравляем, чтобы поедете.
1: Вы там погуляете уж хорошо, пожалуйста.
2: Сегодня еще день дарения подарков. Где мой подарочек?
1: Я твой подарочек.
2: Ну, кстати, да, день зеленых глаз, если вдруг у вас зеленые глаза.
1: Что-то сразу посмотрел, у меня не зеленые.
2: Не, у нас с тобой абсолютно не зеленые.
1: Далеко отошли мы от этого. Так, день рождения Диснейленда сегодня. Ой, я теперь каждый раз называю все, что аттракционное, Диснейлендом.
2: Все, что какое?
1: Аттракционное.
2: А, понятно, ничего
1: не
2: понятно.
1: Ты в Манжурке не была в этом году?
2: Нет, а я в Манжурке не езжу, я же дальше умею ездить.
1: Вот типа Диснейленда, как-то по-другому. Дримвуд он называется.
2: Ага, для детей или
1: и
2: для всех.
1: Я там прокатился.
2: И ты там был.
1: Я там был.
2: А какие у вас события, где вы были, где вы еще хотите побывать, напишите нам. Ну и самое главное, по теме сегодняшней мы говорим...
1: Спортивной такой теме.
2: Да, про тренажерный зал. Вы вообще ходите в тренажерный зал? Как там себя ощущаете? Давно ли? У нас есть сообщение.
1: Андрей написал, был всего лишь 3 раза.
2: За жизнь, да?
1: Ну, видимо, да. Без комментариев здесь, наверное. Так.
2: Кирилл, скучно было по вечерам, пошел в тренажерный зал, за год набрал 20 килограмм.
1: С помощью зала?
2: Ну, наверное.
1: Наоборот же сбавлять должны
2: быть. Может быть, как раз-таки человек худой очень был. Ему нужно было набрать массу, вес. Вот, пожалуйста.
1: Уж серьезный подход.
2: Виталий пишет. Легкой атлетикой занимаюсь как любитель. Бегаю по утрам, а в спортзал специально не хожу.
1: Ох, на заре, знаете ли...

0: Погода на радио Юнитон.
1: Мы сейчас представили, что мы на заре, где-то там.
2: На дачах каких-нибудь своих рандомных.
1: Хорошая погода, светит солнце. Кстати, сейчас в городе Новосибирске плюс 25, и светит солнце после вот этого дождя, который сегодня просто залил всех и все.
2: Мы с Арсением обсуждали за эфиром, кто чем займется на выходных, и поняли, что у нас как будто
1: разные истории.
2: Не-не-не, у нас абсолютно одинаковые истории. Мы никуда не выходим из дома, мы хотим просто дома лежать, сидеть и так далее.
1: Все. Кстати, дома. Давненько ты не рассказывал, что ты дома будешь. Обычно ты где-то в выходные все шаришься.
2: Для того, чтобы где-то в выходные что-то делать, работать, нужно сначала подготовиться дома.
1: Ну, все ясно. Ну, мы готовиться будем к тому, что просто лежать на диване, а кто-то все-таки спланирует свои выходные. Давайте посмотрим, что будет с погодой уже завтра, в субботу, 18 июля. И по данным Западносибирского метеоагентства, ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем около 25 градусов тепла.
2: Ну хорошо, мы берем такую погоду, принимаем еще на полтора месяца.
1: Заворачивай. И бантик вот это все. Готово!
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Все на борт! Мировое турне начинается!
1: Стартуем!
2: Итак, мы рассказываем о песнях, о неизвестных песнях очень сильно известных исполнителей.
1: Все-таки у нас же музыкальное шоу. Что мы все о спорте, Давайте о музыке.
2: Мы сегодня расскажем вам про песню группы «Аха». Ну, у них есть знаменитая песня «Take on me».
1: Я «Уха» знаю вот это все, а «Аха»
2: не знаю. И «Аха» ты тоже знаешь. Песня, которую сегодня слушаем, называется «Stop and make your mind up». Сейчас все расскажу.
1: Давай.
2: Альбом такой был, назывался «Hunting High and Low». Зачем тебе эта информация, я не знаю.
1: Не знаю.
2: Там очень много бисайдов. Вот есть А-сайд и бисайд. На кассете сторона А и сторона Б. На стороне А обычно хиты располагались, а на стороне Б все остальные
1: остальное.
2: Песни. Да. Так вот, на стороне Б в этом альбоме были неплохие, кстати, песни. Вот об одной из них мы расскажем. «Stop and make your mind up». Вроде дурашливая и необязательная, но обаятельная и приставучая песня.
1: Ну, вот это я про тебя так буду всегда рассказывать.
2: Обаятельная и приставучая.
1: Дурашливая и необязательная, но обаятельная и приставучая.
2: Ну, вот это вся я.
1: Я подчеркну эту строчку. Пожалуйста, вырежите в этот момент мне.
2: Переводится название песни как «Остановись и прими решение». Или «Остановись или сделай выбор». Песня о чем?
1: А, о любви.
2: Ну, конечно, о любви. Герой осознал, что в отношениях он, кажется, зашел слишком далеко, и пора бы сказать избраннице, чтобы она сделала свой выбор насчет него. То есть он сам не понимает, как она к нему относится.
1: Да.
2: И, наверное, в своих отношениях к ней еще не разобрался. Бывало у тебя
1: как,
2: такое?
1: Как все запутано.
2: Да.
1: Да.
2: Вроде я тебя буду любить, если ты меня будешь любить. Я
1: а
2: сейчас
1: если ты меня
2: как
1: не
2: раз
1: будешь
2: прошу.
1: Любить, я тебя не буду
2: да,
1: любить.
2: Логично,
1: да,
2: логично абсолютно. Ты мне, я тебе.
1: Так и живем.
2: Давай эту песенку послушаем.
1: Уже все, готово.
2: Да, вы знаете норвежскую группу «Аха» по одному треку «Take on me», а тут вот, пожалуйста, какая-то еще песня.
1: Знакомимся с кассетой, что там на стороне «Б».
2: Бисайд, да.
1: Нашли этот трек. Итак, объявляй.
2: Объявляю трек под названием «Stop and make your mind up» группа «Аха».
0: Мировое турне на радио «Юнитон».

0: радио Юнитон в мире погоды.
1: Дурашливая.
2: Обаятельная.
1: Не обязательно.
2: И приставучая.
1: Это все она. И эта песня, это все она.
2: Ну а мы, пока песня звучала, с Арсением в города поиграли.
1: Да.
2: Арсений назвал набережные Челны, а мне на «ы».
1: Думала-думала, Даша, думала-думала и обратилась к помощникам. Оказывается, город такой не нашелся, а вот целое село в нашей стране есть.
2: На букву «ы», представляете?
1: Итак, пожалуйста.
2: Называется «ыб». Из двух букв. В Сыктывдинском районе Республики Коми находится.
1: Вот это
2: мы
1: да.
2: Не знали, теперь знаем.
1: Ну и сейчас там 17 градусов со знаком плюс, ночь у них всего лишь 7.
2: 7, это маловато.
1: Но у них есть приятные новости. С завтрашнего дня начинается потепление.
2: А это значит, лето будет везде, в каждом районе региона.
1: Пожарение?
2: Пожарение.
1: Потепление, а потом пожарение.
2: А можешь сказать все что угодно.
1: Пожарение в селе Ып. На следующей неделе.
2: Вырежем вот это. Спасибо.
1: Ну а в Новосибирске сейчас 25, и завтра опять 25. Короче, все по 25.
0: В мире погоды. Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf. ОСЗ Центр левого берега. Проектная декларация на сайте nastolikaron.rf. Строящийся нежилой объект, гостиница.
3: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
4: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
3: «Додо».
5: Чтоб топливо не ело, чтоб мотор как часы.
6: Чтоб не ехало, а летело.
7: Чтоб залил и забыл.
8: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторное масло премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Посмирнова Ива. Украина 319-547-600-187-251.
2: Я буду Додстер с кофе.
3: А я Додстер с колой. А, нет. Лучше Додстер и молочный коктейль.
2: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом. Апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях.
1: Застройщик ОСЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
6: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
5: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
7: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
8: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
9: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
11: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилез. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
12: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
13: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Учеба на паузе.
15: А ты все еще пассажир?
14: Лето.
15: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
14: Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
1: Акция действует до 31 августа 2026 года.
16: Ты опять за спину держишься?
17: Да, отпустит, как всегда.
16: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
18: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодро, улыбки широкие. Вот оно какое легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио «Юнитон» легкое утро. Потому что лето. Потому что лето.
20: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: вас какой-то.
1: Мы здесь для того, чтобы, друзья, подвести итоги нашего шоу сегодняшнего и сказать вам до свидания.
2: Да, все по порядку. Итак, сегодня мы говорили про спортивные, что называется, мероприятия, на которые вы ходите, а именно в тренажерный зал, возможно, какой посещаете, что любите и какую музыку при этом слушаете.
1: Давай сообщение одно прочитаем. Денис написал: бегаю по утрам и занимаюсь в тренажерном зале. То есть сначала человек бежит до тренажерки.
2: Сначала человек утром рано просыпается, чтобы еще сходить перед работой, ой-ой-ой, возможно, в тренажерный зал.
1: Пишет Денис далее: никто меня не мотивировал. Глянул на свое тело в зеркале и решил для себя плотно заняться спортом. Было тяжеловато в первые дни, а потом влился и все супер. А вот сколько дней уже занимается, не написал.
2: Я тоже так иногда смотрю в зеркало, такой...
1: Но тебя не мотивирует.
2: Ой, хорош, и пошел.
1: Идеально.
2: Хорошего человека должно быть всяко-разно.
1: Я согласна.
2: Ты согласна? Ну, это хорошо. Давайте посмотрим,
1: сама не хожу в спортзал.
2: Как завершается голосование в наших соцсетях. Мы спросили вас сегодня, посещаете ли вы спортзал. Группа ВКонтакте так и не определилась, 50 на 50, а вот Телеграм-канал.
1: Там не посещаю, не тренируюсь, то есть большинство в спортзал не ходят. Ну и правильно, нечего время там терять.
2: Каждому свое.
1: Абсолютно
2: хочется,
1: точно.
2: Идите. Не хочется, не идите.
1: Ну, а сейчас дача, да, там, где можно заняться фитнесом.
2: Отдыхайте, как хочется, расслабляйтесь. Выходных вам хороших, приятных желаем.
1: Ну и, конечно, настроение всегда на 107 FM. Вернемся к вам совсем скоро, а пока...
2: До свидания. Даша Макарова.
1: Арсений Романов. Пока-пока. Счастливо.
0: Даша Макарова и Арсений Романов.

0: бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
2: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Голощека 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Что нового в печи? В Дота Пицце – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус, как отпуск. Додо.
6: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
8: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем около плюс 25.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35.

0: Юнитон. Реклама.
1: Прописал мне терапевт: парься с печкой ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
2: tmf-market.ru.
3: Ребенок сказал: вкуснотища!
4: Спасибо за отзыв. Мы в Додо используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
5: Додо.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в Додо Пицце. Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
10: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
11: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
12: Маршрут построен.
11: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
13: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
14: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу: улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
16: Радио «Юнитон». Только хиты.
17: Только хиты.
16: 100%.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
4: Тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
5: Можно и без повода. Букетсип.
6: Стерео-жизнь.
7: Стерео-стиль.
6: Стерео-звезды и стерео-хиты.
7: Сейчас.
6: Команда «Стерео» на радио «Юнит».

свадьбе встречаться с молодыми людьми. И мне интересно находиться в этой компании. И можно сказать, что расслабляюсь и очень люблю находиться в веселой компании. На радио Юнитон команда.

Та стерео на радіо Юнітон. Вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской 14/1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, едва 7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем около плюс 25.
1: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова! Он уже давно тю-тю!
1: Реклама. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
7: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
8: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
1: Стереожизнь.
2: Стереостиль.
1: Стереозвезды и стереохиты.
2: Сейчас.
1: Команда «Стерео» на радио.

0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон легкое утро. Потому что лето. Потому что лето.
6: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем около плюс 25.

0: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
3: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
4: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем около плюс 25.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.
2: Why'd you leave me like this? Come back to me.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: радио. Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 2,7, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 25 градусов.

0: Новосибирске 7.00. Отдых на все 107. 107. Выходные.
1: Точное время на радио «Юнитон».